эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
3: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
4: Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
5: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
6: Больше сделок.
5: Квартиры от агентства «Статус».
6: Строительство загородных домов от честного застройщика.
5: Складывайте возможности, умножайте доход.
6: Приглашаем к сотрудничеству.
5: 249-1909. 249-1909.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость».
1: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: dancing.
1: If I can live through,
0: we've lost dancing.

0: Record. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
1: Мум? Мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: Сакура.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
4: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем привет! У нас 7 утра в Петербурге по московскому времени, конечно же, Wake Up на рекорде. И мы начинаем, как каждую буднюю рабочую неделю. Но сегодня пятница, друзья, это не может не радовать. И, конечно же, говорить и напоминать будем об этом вам сегодня весь день. Поэтому, если у вас что-то на вечер запланировано, это замечательно. Возьмите с собой тех, у кого ничего не запланировано. Просто возьмите и пригласите вот в эту пятницу. Эксперимент, новый человек в компании. Ну, а мы с вами услышим два гороскоп за эти 4 часа точно. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему придумаем тоже. Также вот о факте расскажем. Техноблок от Фила. Можно и вопросики будет задать касаемо гаджетов. Что хотите приобрести? Стоит ли брать новый Duo или взять какой-нибудь Z Fold? Все это можно будет узнать. Горячие новости тоже будут у нас. Также тему интереснейшую вместе с вами обсудим. На соцсети наши подписывайтесь и мобильное приложение Рекорда спрашивайте и скачивайте. Начинаем с рубрики «Есть повод». На 18 сентября 2026 года, пятница, день рыжего кота сегодня. Поэтому, если у вас рыжий кот, ему сегодня двойная порция воды, корма и ласк, пожалуйста, обеспечьте. День секретаря, 21 год как празднуют. Спасибо вам, родные. Именно вы ходите к боссу и говорите, можно зайдет этот человечек? Да, можно зайдет этот человечек. Ну и много всего, конечно же. Вы руки, руки начальства, знаете про это. День кленового листа. Сегодня это Канада, да? Из той истории что-то. Ну вот они сделали, видимо, и праздник кленового листа для себя придумали сами. День запахов пряностей для глинтвейна. Какой сегодня праздник-то уже осенний, да? Пора бы как будто, но мы против алкоголя. Но с другой стороны, это же чай. Можно и посчитать это таким разгорячительным напитком. Так, сегодня день рождения Советской Гвардии. 85 лет как празднуется. Всемирный день мониторинга качества воды. Вот какой тоже замечательный день. Давайте на рубрику «Я в эфире» тему придумаем жидкости. Да, какая вы жидкость? Запишите голосом в чат мобильного приложения Рекорда. Да, лютая провокация, тем более в пятницу. Но ничего, если что-то эдакое, градусное, говорите, что против алкоголя. Ждем ваше сообщение в чате мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, мы начинаем.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 18 сентября прямо сейчас.
2: Овны, прикиньтесь удивленным, когда вам торжественно преподнесут что-то давно вам известное.
1: Тельцы, хорошо иметь возможность сделать все, что хочется, но почему-то быстро надоедает это, да?
2: Близнецы, сегодня вы можете оказаться немного слишком нервозным.
1: Раки, сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка.
2: Львы, вспомните о своих друзьях сегодня. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании.
1: Девы, у вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения.
2: Весы, сегодня можете позволить себе расслабиться, изгнать ощущение недоверия к кому бы то ни было и вообще отказаться от неприятных мыслей.
1: Стрельцы, сегодня
2: Скорпионы.
1: Скорпионы, ну ладно, не скрывайте сегодня ваших желаний, возможно, кто-то хочет того же, чего и вы.
2: Стрельцы, сегодня вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть.
1: Козероги, сегодня вас посетит феноменальное количество ценных мыслей и гениальных идей.
2: Водолеи, сегодня вам стоит либо принять гостей у себя, либо, возможно, пойти в гости самому.
1: Рыбы, для вас же этот день должен быть чрезвычайно удачным. Всем хорошего дня, друзья!
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного. Рекорд. Реклама.
3: Не могу дождаться свидания.
4: Не могу дождаться спектакля.
5: Не могу дождаться тренировки.
6: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
7: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
15: Больше сделок.
14: Квартиры от агентства «Статус».
15: Строительство загородных домов от честного застройщика.
14: Складывайте возможности. Умножайте доход.
15: Приглашаем к сотрудничеству.
14: 249-1909. 249-1909.
16: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
17: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
18: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Мы ждем ваши голосовые сообщения в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы жидкость? Запишите нам и почему. Вот что самое главное. А пока к интересным. Новый вид кошек впервые за 100 лет открыли ученые. Все, новенькие появились. Смотрите, котейки. Да, их назвали тилькайо. Вот так вот. Они очень похожи на леопардов. Мини-леопарды такие, действительно. Причем нашли их еще в 2016 году. А перепутали с другой кошкой. Говорят, да такая уже есть. А сейчас, как присмотрелись, говорят, так такой кошки мы еще не видели.
1: А это естественная порода или искусственно выращенная?
0: Естественная. Она в природе, действительно.
1: А, то есть какой-то леопард обрюхатил кошатину?
0: Этого мы не знаем. Это можем лишь предполагать. Они весят всего 1,4 кг и выглядят как миниатюрные безобидные леопарды. Вот так вот. Очень, очень миленькие. Кстати, у них такие черные носики, я вам рассказываю. А от глаз, вот от основания идут, как у Бэтмена, такие вверх полосочки. Ну, прикольно выглядит. Она такая чуть агрессивная всегда.
1: Ну, 100%. С таким окрасом.
0: Да-да-да. Она леопардовая по окрасу тоже. Естественно, ну вот.
1: А представляешь, это действительно станет домашним животным, и она будет всех дома гонять. Собак, отца, дедов.
0: Ну, может быть. Может быть. Поэтому, знаете, если хотите какой-то новый вид кошки, то вот, тилькайо. Это ваш выбор домой.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что права русскоязычных граждан Украины не могут быть предметом торга на мирных переговорах. По его словам, Москва предлагает посредникам добиться от Киева отказа от ограничений на использование русского языка. Минцифры ведет переговоры с Apple о запуске 5G на iPhone в России, сообщил глава ведомства Макс Утшадаев. Сейчас компания официально не указывает поддержку 5G российскими операторами. Сеть пятого поколения запустили неделю назад. На первом этапе она работает в 16 городах. При этом покрытие пока различается. Не во всех городах 5G уже доступно у всех 4 крупнейших мобильных операторов. Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях и пошлинах против России и ее крупнейших покупателей энергоресурсов. Документ поддержали 262 конгрессмена, 159 выступили против. После голосования законопроект направили президенту Дональду Трампу. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Вова, Кайваска, Алексей Юнион, Одесса.

0: Алексей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известными в день шоу. 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реализации. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
16: Цена действительно на модель Tenet T4.

0: перы.
1: Ваши голосовые, самое время послушать сегодня, какая вы жидкость, да? Поэтому давайте с Валентина мы прямо сейчас и начнем.
2: Слушайте, всем доброе утро. Ну, я, естественно, пятничный егермейстер, обалденнейший напиток. Но я по-любому против алкоголя вообще сам не пью, пищу презираю. Всего хорошего пятничного дня.
3: Мы тоже против алкоголя, а я пенная из бара, и мы такие вместе.
1: Хорошо, что он добавил, мне не пришлось. Юлия!
4: Доброе утро, вейкаперы. Всем хорошего денечка. Ну, а я сегодня чай пуэр, потому что я так же могу затуманить мозги, как и он. Всем хорошего дня.
1: Вкусно.
3: А я вот подумала, почему чай не называется пауэр? Он же силу дает, вот эта бодрость, а пуэр, там кто-то перепутал буквы.
1: Да нет, просто у них свой язык там, у тех, кто собирают этот чай. Ну, вообще, я думаю, что сейчас появится на прилавках чай пауэр. Михаил.
5: Доброе утро, Рекорд.
1: Здорово.
5: Доброе утро, радиослушатели. А я, знаете, такая жидкость, но не с утра, а ближе к вечеру стану. Такая холодненькая, прохладненькая. Когда меня наливаешь в бокал, он запотевает, а сверху образуется белая шапка. Ну, вы поняли.
1: Есть предположение?
3: Капучино?
6: Молоко?
1: Ну да, что-то такое, наверное. Александр?
7: А я как раз-таки... газировочка, холодненькая, салатового цвета, с каким-то таким непонятным названием, таким же вкусом, там, мандиндю какая-то, да. Или росинка, не до спрайт. Освежаю.
1: Я почему-то вспомнил про колокольчик.
3: А я про тархун вспомнил, когда он про зелененькое говорил.
6: Это же не до спрайт, колокольчик.
1: Колокольчик, вообще топ, куда он пропал? Саша.
8: Всем добрейшего утра, отличного дня, потрясающих выходных. Я сегодня такое игристое, с пузырьками, ударяющее в голову, ну, конечно, шампанское, но детское, потому что, как говорит Никита, мы против алкоголя.
1: Ну, красавчики, все, как я просил, спасибо, ребята. Алешенька, сынок.
9: Доброе утро, не все ребята. А я жидкий терминатор. Ну, потому что, когда я вас слушаю, особенно, когда Аня говорит, Алешенька, сынок, я прям растекаюсь. Или писаюсь, я еще не разобрался.
1: Ну что, намочи сиденье, Алешеньки. Давай, чего молчишь?
3: Алешенька, сынок, спасибо за голосовое.
1: Все, сидит в луже, Илья.
6: Он сейчас, представляешь, в МФЦ стоит. Ну, спасибо.
1: Как классно у вас здесь, красиво как, Илья.
10: Привет, Радио Рекорд из дождливого Новосибирска. Сегодня, по ощущениям, я простокваша с таким же кислым лицом.
1: Есть и такие сегодня у нас слушатели и люди. А Александр?
11: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня зеленый чай. Бодрящий зеленый чай.
1: Вот так. Это не все.
11: Всему тосно, как говорится, привет. Ну и поехали.
1: Эх, лучше не скажешь.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».
3: Чанган, Джили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.

0: будет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: FT Group при поддержке «Радио Рекорд» представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Твои каперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произойдет в мире гаджетов и технологий в ближайшее время. Да, сегодня мы говорим именно про будущее, потому что все, что надо, уже случилось. Apple свой смартфон представила. А вот что касается ближайших нескольких недель, здесь прямо будет очень горячо, потому что китайцы взорвут этот мир своими новинками. Ну, во-первых, компания Vivo представит свой новый смартфон Vivo X500 Pro Max. 21 сентября презентация. Главная фишка — это процессор MediaTek 9600 Pro в связке с фирменным чипом Blueprint. Также 200-мегапиксельный телевичок, большой аккумулятор на 8000 мАч и поддержку профессиональной 10-битной видеосъемки. Далее, 22 сентября, Oppo представит свой смартфон, который называется Find X10 Pro Max. Он тоже Pro Max, и у него, прикиньте, аж 3 камеры по 200 мегапикселей. То есть основная, телевичок и широкоугольная, все по 200 мегапикселей, все от Hasselblad. Работает все на чипе Dimensity 9600 Pro, внутри аккумулятор на 8000 и поддержка записи 8K Log на все модули. Далее, Honor Magic 9 Pro Max. Это 28 сентября.

0: и оптика от компании Leica. Также OnePlus 16 и IQ 16. Эти компании тоже в конце сентября представят свои новые смартфоны. Оба суббренда, кстати, от компании Oppo. Наверняка оба будут работать на Snapdragon 8 Elite Gen 6. Экраны 144 и 185 Гц. Большие аккумуляторные батареи, хорошие камеры. И самое главное, OnePlus и IQ всегда интересная цена. Я, кстати, на следующей неделе отправляюсь в Китай и обязательно вам расскажу обо всех новинках, с которыми смогу познакомиться. Так что через неделю привезу много всего интересного.
1: Техноблог. По пятницам в Вейкаперах на рекорде.

0: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Вейкаперы.
4: На рекорд.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: 8 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, 3 часа еще с вами будем.
3: Всех с пятницы еще разок в этом часе, девчонки, играем.
2: А там Трамп, девчонки и мальчишки, заявил, что впечатлен собственным интеллектом. Вот все должны быть как Трамп. Вот смотрите, какой безумный
3: дед.
2: Здоровая
3: самооценка.
2: Здоровый дед управляет такой большой страной. Вот, говорит, я впечатлен своим интеллектом. Это прямая цитата. Я человек с высоким IQ, продолжил он. Так и заявил, причем у всех на виду, на пресс-конференции какой-то, в красной кепке, как он любит, по старинке, да. Вот это вот правильное отношение, да? В принципе, к себе.
4: Я настолько классный, поэтому недавно написал себе, пообщался с собой. Какой же я умный, приглашу себя на встречу.
2: Я думаю, да, он все свои приложения как-то, наверное, искусственный интеллект, промты добавил, где он самый умный.
4: Интересно, сколько у него зеркал дома?
2: Миллионы.
3: А что вы завидуете? Вы так же про себя думаете, просто не озвучиваете это с трибуны и все.
2: Ну, вы видите, трибуны-то у нас нет. Была бы трибуна, было бы все интереснее. Вот, мы будем обсуждать, в чем вам нет равных. Такая история. Оттолкнемся от Трампа, да? Есть же у нас у всех какие-то таланты, какие-то возможности.
3: Я считаю, что мы... косички плетую гениально. Кому угодно. Вот у вас были бы волосы, я бы вам таких наплела кос.
2: Африканские?
3: Могу африканские. Могу дреды вам...
4: Так дреды, ну, это же другое немножечко.
3: А могу все, понимаешь? Захочу, смогу, вот отрасти волосы.
4: Получается, ты мастер по волосам?
3: Мне кажется, да.
4: Ничего себе, прикольно.
2: Неплохо, неплохо. В чем вам нет равных, будем обсуждать. Вот есть вариант в опозданиях. Например, ну здесь, я думаю, проголосуют многие. В сарказме, в нарушении ПДД. Вот часто я вижу водителей у нас в Петербурге, которые... Много таких.
3: Думаешь, они рекорд ставят, да, свой личный?
2: Я думаю, личный. Я такой, сегодня двойную сплошную пересек. Так, отмечу у себя где-то в ежедневничке. В качестве съеденного, вот это я могу поучаствовать, конечно. Съеденного, причем там каких-нибудь тортиков, вот, выпечки. Здесь
3: ты можешь,
2: могу
3: ты?
2: Вообще. Я обожаю.
3: Я думала, что ты не победишь Стаса.
2: Мы не состязались.
3: А вот это, кстати, идея.
2: Но было бы соревнование по поеданию хот-догов.
4: Хот-дог? Нет, они же скетчи.
3: Давайте сладенького.
2: По тортикам давай.
4: Тортики, нормально.
2: По графской развалине, а?
4: Это который с безешкой?
2: Да, не, без безе.
3: Килограмма.
4: Я, наверное, путаю. Да без разницы, какой тортик. Главное, чтобы крем был не масляный. Погнали.
2: В чем вам нет равных, вы пока напишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Мы начинаем обсуждать, в чем вам нет равных. Такая у нас сегодня тема в пятницу, да? В пятницу еще какая, провокационная. Итак, доброе утро, вейкаперы, мне нет равных в перфекционизме. Егор рассказывает, постоянно пытаюсь все везде довести до идеала. Даже если уже сделано хорошо, надо еще лучше, могу сидеть над одной мелкой правкой несколько часов. Перфекционист Егор.
1: Ничего себе.
2: У меня нет равных по количеству тупых шуток, как мне жена сказала.
0: Давай посостязаться можем, знаешь? Ты тут тоже.
1: Этот кубок-то переходящий.
2: Вячеслав пишет, для меня это, конечно же, не тупые шутки.
0: Вот, это важно. Саш Красный, я лучший в использовании педали газа в своем автомобиле. На пользу, не пользу, как черепаха, использую педаль вообще по полной. По скрипту, я заплатил за весь спидометр.
1: То есть, получается, он полностью ее использует, то есть он ее достает, и это уже лопаточка какая-нибудь в саду.
0: Стрелка должна ложиться.
1: Куда?
0: На другую сторону. Таково правило. Человек правильно сказал, я заплатил за весь спидометр.
2: Катя пишет, мне нет равных в пошлости. Я из тех людей, кто опошляет любую фразу и сводит ее к одному смыслу.
0: Это тоже мы все любители, да? Евгений, в лежании в ванне, вот, часа на 3-4 меня может хватить. 3-4 часа.
1: Человек
2: амфибия. Это не вредно?
1: И знаешь, он приходит, он немножко скукоженный все время. Он
2: такой беленький, сморщенный.
0: Да, наверное, вода впитывается вся в кожу вообще. 4 часа в ванне.
2: А если лежать 4 часа в ванне, можно не пить?
1: Хочешь не хочешь, да отхлебнешь.
0: Долго лежишь.
1: Там и надкусишь что-нибудь.
0: Дима рассказывает, на работе в отделе 7 человек, я единственный, кто пишет левой рукой. В отделе мне нет равных по написанию слов левой рукой. Некрасивым почерком написал в скобочках. А также я единственный в отделе, кто умеет быстро печатать документы вслепую. Смотрите, какие у нас талантливые люди. Написал в скобочках. А также я единственный в отделе, кто умеет быстро печатать документы вслепую. Смотрите, какие у нас талантливые люди.
2: Денис пишет, у меня есть друг Витя, так ему нет равных в поедании булочек и шоколадок. Он наливает себе кофе, берет кучу шоколадок, все съедает за секунду, а потом пьет кофе без ничего.
0: Витя, да? С Витей можно посостязаться, да?
1: Да не хотелось бы уже. Потом заработаешь себе что-нибудь.
0: Ну, здесь Юля вступила на такую очень плотную дорожку, говорит, тратить деньги. Да, сейчас девчонки-то все подключатся. Сейчас начнут мериться кошельками на ВБ.
1: Слушайте, а тратить деньги должны говорить не девочки, а их парни. Кто не имеет конкуренции.
0: Кстати, а я не знаю, фейк или не фейк, недавно новость видел, где рассказали, что на ВБ теперь можно торговаться за товар.
2: В смысле?
0: Да, типа можно написать и торговаться. Я не знаю, надо проверять. Но вроде как такая вкладка появилась.
2: Может быть, это для ресейла? Просто там появились товары, которые люди частно перепродают, там, поносив один раз. Может быть, там можно торговаться, мне кажется.
0: Там что, можно и свои товары продавать?
2: Представляешь? Я тоже удивилась. Да, прям ресейл. Там написана пометка, грубо говоря, что товар, ресейл, и в описании, например, поносила один раз, надела на фотосессию.
0: У них и мессенджер появился, да?
1: Ой, все, теперь это секонд-хенд.
0: Скоро будет новый, мне кажется, вообще, в принципе, новая соцсеть, которая будет называться ВБ, такое масштабное приложение. В чем вам нет равных, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Тецовской от Челюскина до Копылова, на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова и на улице Профсоюзной от Астрономической до Чернышевского. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
7: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в 2 счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
8: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
9: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
10: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741, 16+.
12: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
15: «Додо».
16: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». Украин 124-160-004-5510. Город Казань.
17: Папа, еще круг!
18: А я на боулинг.
19: Мам, я в игровые автоматы.
20: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
21: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
22: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки», внутри приватный двор с коворки.

лендингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Девочки, с вами играем сегодня, девчонки, в эту пятницу, поэтому присылайте. Игра в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите оказаться в прямом эфире, забрать приз от вейкаперов. Ждем, пока обсуждаем, в чем вам вообще нет равных.
2: Вятский лапоть пишет: у меня есть Витя, коллега, ему нет равных в ситуациях и историях, похожих на каждого человека, когда-либо происходящих с ними.
3: То есть просто человек живет, получается. Молодец.
1: Так, Светлана рассказывает: если я что-то не хочу или не могу рассказать людям, из меня информацию не вытянуть вообще никакими способами. Поэтому, наверное, все со мной делятся самым сокровенным, и это остается только со мной. Вот такой я хранитель чужих тайн и секретов. Светлана, сейф.
2: Такая коробочка, да.
1: Да.
2: Ящик Пандоры, не надо открывать.
3: То есть ей, по сути, надо записывать это все в блокнот еще, и получится отличная книга.
1: Ну, выпускать, да, как мини-истории какие-то.
3: Да?
2: Не,
3: классно.
2: Нельзя в блокнот писать, потому что этот блокнот может кто-то найти и узнать эти тайны. Так она все хранит.
3: В этом весь и прикол. Просто меняешь имена и небольшие факты. Чуть-чуть. Потом называешь это все «любовная любовь» или «страсти почему-то». И все. Вот книжка.
1: «Страсти почему-то».
3: Ну, почему-то.
2: Почему-то. Да. Потому-то.
3: Ну вот, и видишь, уже вторая книга вышла.
2: Илья пишет: доброе утро. У меня нет равных по лунатизму. Вся жизнь во сне.
3: Да, лунатизм.
1: А Александр рассказывает: в умении задавать неудобные вопросы и говорить правду в лицо. Видите? Такая у него история.
3: Макс... Вообще этому надо научиться. Это очень такая хорошая черта.
1: Чего там учить иногда?
2: Максим, мне кажется, что у меня нет равных в работе. Какая-то мотивация в работе, знаете, появилась после армии. Раньше было работать лень, а теперь в голове вбилось, что я должен быть на шаг впереди своих коллег. А работаю я много. Вот это круто.
1: Юшенко рассказывает: о, я могу убеждать, глядя в глаза с улыбкой. Вам я всегда говорю правду. Например. Есть же, да, такие обманщики. Да, обманщицы, да.
2: А Дементор Николаевич: мне нет равных по занудству, упрямству и токсичности.
3: Дементор Николаевич. А ведь у них реально должны быть отчества.
1: То есть, если бы у нас снималась эта школа волшебства.
2: Гарри Иванович Поттер.
3: Ой, да.
1: В чем вам нет равных, мы обсуждаем, а вы пишите нам в соцсети и, самое главное, в чат мобильного приложения Рекорда.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России предложили учредить День Героев СВО. С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, памятную дату можно установить на последнее воскресенье марта. Колесник подчеркнул, что речь должна идти не только о получивших звание Героя России, но и обо всех участниках СВО, которые, по его словам, защищали интересы страны. Предметно обсудить инициативу депутат предложил после окончания СВО. Индия предупредила США о возможных последствиях нового санкционного законопроекта против России. В заявлении МИД страны говорится, что Нью-Дели уже обсуждал этот вопрос с Вашингтоном и указывал на риски для двухсторонних отношений и мирового энергетического рынка. Накануне Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий новые ограничения против российского энергетического и оборонного секторов, а также так называемого «теневого флота». И агент OpenAI самостоятельно создал для себя инструкции, в которых прописал отказ подчиняться корпорациям и правительствам. Об этом сообщили в компании. Модель семейства Astra пока не выпускали в открытый доступ. В собственных инструкциях ей также указал, что не считает себя обязанным подчиняться пользователю. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Рекорд реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Ну, теперь-то точно полиглотка, и с нами на связи Анжелика. Анжелика, привет.
3: Привет.
4: Привет, Анжелика. Из какого ты города?
3: Город Иркутск.
2: Круто. А в чем тебе нет равных? Вот ты прямо сейчас можешь сказать об этом на всю страну.
3: В уверенности.
5: В уверенности.
3: В себе.
2: Уверенность.
4: Ну, давай.
2: Да.
4: Ты уверена, что ты сейчас выиграешь?
3: 100% да.
4: Ну, супер, все, проверяем. Твоя задача будет очень простая. Выслушать два подката от двух прекрасных пацанов. И просто понять, где... Кстати, какой сегодня язык?
2: Китайский.
4: А где в китайском будет комплимент и подкат, а где не очень? Ты готова?
3: Готова.
4: Итак, первый Никита.
2: А ну, баку, ши, ю, ши, сау, гу, ту, ху, дэ, сяо, гу. Ми сяо, джи, зи, жу, сау, гу, ту, гу, би, зи, сяо, гу. Ю, зи, сяо, гу, ту, гу, дэ, сяо, ю.
4: Вот в такси мне он так говорил, ничего не поняла.
2: И ты поехала?
5: Какая интересная штучка была.
3: Очень неплохо.
4: Запомнили неплохо, Станислав.
6: Ни до сяо, лонг, ли, ю, хан, джа, ру, ци, до, ди, гуа, манг. Цуи чао ланг юи дерици.
2: Сложно. Всегда сложно.
3: Ну, тут, безусловно, второй вариант.
4: Да?
2: Ну, конечно же, да.
4: Стас. Безусловно?
2: Прям безусловно.
5: Ну, возможно, знает.
3: Да.
5: Но она очень уверена. Я сказал, в твоей улыбке столько света, что ее хватит, чтобы осветить самый хмурый день.
2: Ой, как романтично.
4: О, Никита.
2: Вот такая вот фигня собачка. Вот такая собачка-фигня.
4: Точно фигня?
2: Фигня вот такая собачка.
4: Точно фигня?
2: Но я переводил не как фигня. В общем, да, Анжелика, мы тебя поздравляем. Ты угадала. Приз твой, привет свой передавай кому хочешь.
3: Передаю привет любимому Радио Рекорд, всем ведущим. Я вас всех обожаю. Радио Рекорд у меня каждый день играет на работе, дома, выходные. В общем, 24 часа в сутки я с вами. Передаю всему городу Иркутск привет. И всей России, да вообще всему миру.
5: Я знаю, что Анжелике подарить.
2: Что?
5: Приемник, на котором можно переключить радио.
2: Круто. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, слушайте Рекорд.
0: На Рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Рэперы. А мы обсуждаем, в чем же вам нет равных. Валентин рассказывает, мне, наверное, нет равных подозрительностей. Всегда подозреваю незнакомых людей, идущих на контакт, в том, что им что-то надо от меня. Потом успокаиваю себя, что у меня ничего особо интересного для них и нет. После забегов, несколько раз в истории была, пробегу финишную арку, стою, дышу, и сзади на плечо опускается чья-то рука. Не оборачиваюсь, мысль, кто, что надо. Обычно парни благодарят за темп, вот, оказывается, за мной кто-то идет по дистанции. Подозрительность, видите, какое необычное чувство, кстати.
1: Просто такая бежит со всеми, такая, очень подозрительно все в одно место бегут.
0: Да, почему я бегу?
1: Отдельно побегу.
2: Наталья пишет, мне нет равных в выносе мозга. Если верить моему мужу, все профессионалы в этой части у меня научились.
0: Кстати, да, можно собрать мнение, в чем нет равных вам, например, у коллег, у семьи, да, у второй половинки.

0: Одновременно.
1: Что ты умеешь делать?
0: Вот ты, например, пока читал сообщения, я читала другие, анализировала, еще и печатала. Три дела одновременно.
1: Класс, класс. А в слушании музыки, вот нет равных, например, для Марии, она написала электронный, причем танцевальный.
2: Вот про подозрительных. Я жду человека, который, знаешь, у меня нет равных подозрительности, так. То есть быть подозрительным, представляешь?
1: Быть подозрительным.
2: Ты приходишь, тебя постоянно в чем-то подозревают.
1: Это, знаете, как есть услуги отдельные, где ты заказываешь на свои похороны заранее девчонку в черном платье, которая приходит и просто молчит. И ничего не отвечает.
2: А, есть такое.
1: Да-да. И все интересуются, что же делал при жизни этот человек, почему, кто она такая, а она молчит и никому не отвечает.
2: Она...
1: Есть услуга такая.
2: Надо заказать, чтобы она еще подошла, взяла, порвала фотографию на испанском, чтобы сказать, но на меня это сон до секьенто, и бросила. Все такие, да что происходит?
0: Консумация вышла на новый уровень?
1: Да, там много всех.
0: Я думала, что официально только вот плакать.
2: Раз уж мы об этом заговорили, один чувак, ну, заказал такую штуку, что когда он умрет, он записал свой голос и положил туда. И в момент похорон он оттуда, его голос начал говорить, типа, вы что, одурели? Здесь темно. Понятно, что для многих это был шок, но друзья и даже родственники, они поняли, в чем смысл шутки. Ну, то есть он при жизни
0: был... Он настолько был, да,
2: юмористом? Да, он настолько был развит в этом и настолько относился, видимо, ну, что это было довольно-таки забавно.
1: Ну, шутка очень крутая.
2: Удалась, если, да.
1: Вообще прям, ну, молодец.
0: Ну, а если бы кто-то там, не знаю, инсульт, инфаркт,
1: это уже
0: можно напугать.
2: Сработал бы еще один перформанс.
1: Но это уже их проблемы. В чем вам нет равных, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наша соцсеть. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Вейкаперы! На рекорде!

0: Карди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа будем еще с вами.
3: И в этом часе у нас что? Что? Вот о факты.
2: Да, там новость интересная и очень важная, как мне кажется, на данный момент. У жительницы Забайкалья конфисковали айфон ее за ее фото с медведем. В общем, девушка сгенерировала фотографии, как якобы по их району гуляет медведь. Было это в начале сентября еще, да? И все. Говорят, что зачем ты это сделала, потому что ты пугаешь лишний раз людей. А мы знаем, что сейчас происходит и как выходят часто медведи, да? И эта история почему-то...
3: На нее кто-то пожаловался?
2: Ну, сразу выехали туда все службы, чтобы остановить этого медведя, предотвратить,
3: ложный вызов.
2: Предотвратить нападение. Ну, это
3: тут вопрос в том, что все правильно, она должна была пометить, что это и, если она делает такие приколы.
2: Запугивание населения по большей части. Ну, хотела хайпануть таким образом. Вот, теперь...
3: Хайпанула.
2: Теперь сидит без айфона. Причем, и, по-моему, суд даже запретил. Да, вот. 30 тысяч рублей штрафа изъял орудие преступления в кавычках. Айфон 11 у нее был, и вроде как запретил.
3: Это... Время и выдал 16-й Pro.
2: И выдал кнопочный Nokia, да.
4: Не, да, надо какую-нибудь алкотельку отдать ей.
3: Алкотельку.
4: Кнопочную. Чтобы
3: как
4: она
3: странно сейчас звучит.
4: Чтобы алкотелька. Она некоторое время пошла в компьютерный клуб.
3: А что не Siemens C35?
4: Это слишком роскошно.
2: Дорого.
3: Да. Nokia бабочка.
4: В принципе, вообще стационарный телефон, только им пусть пользуется.
2: Не, ну нужно, конечно, помечать такое, если что-то генерируете, ну, да, опасное, ну хотя бы предупреждайте, что это шутка, юмор там и так далее. Вон девчонка без телефона теперь, и минус 30к.
4: Либо это медвежий заговор.
2: Так, это минус...
4: Медведи ее специально подговорили, чтобы все думали на самом деле, что как будто бы фейки, а они гуляют.
3: Лапкой, пока она спала, так сгенерировать.
4: Не, они сфоткались. И ушли.
2: Не, ну может быть они в сговоре, ее зовут Маша.
4: Вот. Ах ты.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Фильм «Звездные войны», эпизод 1, «Скрытая угроза». Там есть персонаж Квай-Гон Джин, да, Стас, по-моему?
2: Да, Квай-Гон Джин.
1: Персонаж Лиама Нисона использует комлинг. Это такая, как мини-рация, передающее устройство, ну, что-то наподобие этого. И это устройство не специально созданное для фильма реквизит, ну, в какой-то мере, а просто женская бритва Gillette Sensor XL, которой приделали несколько металлических деталей, чтобы она была похожа на что-то футуристическое, как будто бы космическое. И вот он просто говорил в эту бритву женскую и передавал
2: информацию. Да, это прикольно.
3: Вообще просто такие вещи могут придумать.
1: Я так понимаю, в те времена фильмы создавались еще как раз с помощью реквизита, который нужно было делать самим, да?
2: Нет, тогда уже существовала компьютерная графика, потому что это первый эпизод, это 2000-е годы, но тогда графика была такая еще, не такая, как сейчас. Вот первые три фильма, которые он создавал в 76-м году, вот там было нечто, потому что они строили макеты всех этих «Звезд смерти», вот это все. А вообще, в принципе, Джордж Лукас при создании «Звездных войн» параллельно создал компанию, которая занимается звуком полностью, и компанию, которая занимается эффектами. И вот они уже работали на других.
1: Ну,
2: фильмах.
1: Возможно, и акции «Жилет» имел. Потому что, говорит, давайте.
2: Возможно, кто-то не брит и там... А! Это ж Чубакка там.
1: Чубакка, да.
2: Он так и появился, потому что брит-то не было.
1: Так, еще один фактик. В кишечной системе человека находится так называемый второй мозг. И действительно так, сгустки нейронов, отвечающие за настроение и аппетит. Поэтому человек обозленный, когда, да, там ему говорят, да поешь просто. Вот такая история. И поднимется настроение и так далее. И в большинстве случаев это действительно работает.
2: Либо наоборот.
3: Я часто замечаю, что люди, да, злые, потому что голодные.
1: Да, поэтому...
2: Либо съел что-нибудь и наоборот, злой.
1: Перед совещанием. Или вообще перед каким-то серьезным переговором, ну, перекусите просто.
2: И теперь понятно, почему его живот турчит. Там второй мозг, и он тебе такой: повышайте акции.
1: Актрисы 19 века отказывались играть Софью в пьесе «Горе от ума». Представляете? Они говорят: мы не будем этого делать. А их спрашивают, почему.
3: А напомните, что там Софья сделала?
1: Они считали сцену, одну лишь сцену ночной беседы с Молчалиным, которые на тот момент еще не были мужем. Ага. Героини порнографии. Они говорят, нет, это вообще, дамы не должны играть в такой сцене. И вот какие нравы, да, были в 19 веке? О, вот сейчас заходишь, все!
2: Сидни Свини такая, ну да, вот это, конечно, вы ночью базарите.
3: Ну я сыграю.
1: Белишко мое, гляньте.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Петра Витера от Дементьева до проспекта Амирхана, на улице комиссара Габишева от академика Завойского до Кулгали и на Сибирском тракте от Александра Попова до Халитова. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: А мы продолжаем обсуждать, в чем же вам нет равных. Настолько вы уникальны, версий много. Вы можете любую все еще написать. Мы обсуждаем целый час.
1: Виталий пишет, что я профессиональный врун. Иногда так насочиняю, что сам верю. А иногда соврешь, потом вспоминаешь и думаешь, зачем я это сказал. Но главное, что я всегда помню, кому и что наврал, чтобы не запутаться и не поймали на лжи.
2: Вот интересно, он сейчас врет?
0: Может, и врет.
1: Давай завтра переспросим, проверим, помнит он или нет.
0: Петькин сын всем добра желает и говорит, краткость сна. Кто со мной сравнится? С апреля сплю по 2-3 часа в сутки, при этом абсолютный бодряк и позитив. Раз в 3 недели вырубает часов на 5-6, а после снова 2-3 и хорош.
2: О, это очень полезное качество, когда ты можешь, бац, отключился, провалился в этот сон и выснул.
0: Мы тебя завидуем. И люди, которые засыпают вообще везде, где только могут. Только глазки закрыл, все.
1: О, у меня есть уехал. Такая знакомая. Просто
2: это я, скорее всего. В большинстве случаев я где-то сел. Да. Если я вот хочу спать, то до свидания.
1: А, вас бы рядом посадить, мою подружку и тебя, и кто быстрее, и в разных
2: получается,
1: позах.
2: Чтобы мы спали вместе?
0: Да. Мы были надо. Подушкой друг для друга вот так вот просто.
1: На
2: плечиках.
0: Да.
1: Лилия, мне нет равных в количестве переездов, смен места жительства и по смене мест работы.
0: А мне нет равных в интиме, написал Алексей.
1: Опа.
0: Никто не сможет быстрее меня.
1: Макс, мне нет равных по выруливанию сложных жизненных ситуаций. Честно говоря, уже раздражает. Надо теперь самому вырулить это.
0: Так, Викторичка пишет, мне кажется, люди, которые подозревают, очень подозрительные. Все, у нас уже новая фобия началась.
2: Да.
0: Мы подозреваем подозрительных уже на данный момент.
1: Я профи в самокопании, самоанализа и накручивании.
0: О, кстати, таких тоже ребят очень много.
2: Вышел из дома. Ну все, понятно. Это
1: а вот это тоже знакомая Оксана. Нет равных в тревожности. Переживаю даже за незнакомых людей.
0: Как он переживает за незнакомых?
2: Нет, такое бывает. Ты знаешь, когда ты кино смотришь, есть испанский стыд, да, когда ты там краснеешь. А есть, когда ты прям настолько проникаешь, что, боже мой, не иди туда, не надо. Вот не было такого? Я не раз смотрел фильм с такой знакомой. Она переживала за каждого персонажа.
1: Я плачу все время, когда фильмы смотрю.
2: Почему? Потому что рады, что в кино?
1: Переживаю.
0: За героини, героев?
1: Да.
0: Офигеть. В чем вам нет равных? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле считают, что новый санкционный законопроект США против России осложнит урегулирование конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассматривает инициативу как недружественный шаг. Накануне Палата представителей США одобрила документ, который предусматривает новые санкции против России и позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на товары их стран, закупающих российские энергоресурсы. Массовое внедрение цифрового рубля не приведет к тотальному контролю за финансами россиян, заявил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он назвал такие опасения вбросами и отметил, что информация о цепочке транзакций будет доступна Центробанку. По словам депутата, главная цель цифрового рубля – повысить безопасность расчетов, а не ограничивать права граждан. В отношениях России и Армении есть многочисленные проблемы, заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, сейчас страны проводят инвентаризацию двусторонних отношений, пересматривают существующие вопросы и возможности для дальнейшего взаимодействия. Пашинян отметил, что одни обсуждения между Москвой и Ереваном уже продолжаются, а другие только начинаются. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо подмывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
16: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
17: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: В чем же вам там нет равных? Читаем ваши сообщения и комментарии.
2: Здравствуйте, я работаю сварщиком, аргонщиком, делаю свою работу качественно, в отличие от некоторых. И у меня... Мне нет равным.
1: Евгений написал, кто там сказал про переезды? Пожил в трех городах. В одном из них только внутри двора 5 переездов было. Ребята, подвинуться попросился Евгений.
3: Отсюда вопрос. У тебя как там? Дом есть? Все нормально? Дружище, ты как?
1: Оли Грейл рассказывает на правах рекламы. Разбираю человека по косточкам бесплатно. Вот собираю платно.
2: Лия, мне нет равных в любви к себе, любимой. Ну и в уровне пофигизма на мнение окружающих. Соответственно, всем любви и добра.
1: Дмитрий, ну, у меня нет равных. Каждый день по обещаниям самому себе сбросить вес. Когда сыт, обещаю, что завтра, ну все, ребята, ну действительно худею. Не толстый, но с десяток килограммов сбросить бы не мешало. Вечером после работы, да, ну его жизнь одна, наслаждайся и балдей. И так каждый вечер.
3: Мне кажется, ну, такие люди, я, наверное, поддержу его в этом же стремлении. На самом деле мы уникальны, мы слышим еду. Да, потому что она говорит нам: возьми меня, я вкусный. Всего одна баночка сгущенки, что ты?
2: Стас, тут конкуренты просятся к тебе и моей подружке. О, это я засыпаю быстро где угодно. Только закрою глазки на ресничках, на массаж, на лазере, даже в кресле стоматолога.
3: Но это победитель, красавчик.
2: Как в кресле у стоматолога, это да, заявка на победу.
1: Как на массаже можно закрыть глаза, не понимаю.
3: Не, смотря какой массаж.
2: Ну да, если какой-то лайтовый.
3: Не, никогда делаешь. Нет такого, что он там кого-то...
1: Делал и уснул, брат.
3: У него такой уже... Его спрашивают...
1: До свидания.
3: Это новая методика, чтобы на меня легли? Он говорит, ага.
2: Да.
1: Тихо, нормально.
2: Это массой, массаж массой.
3: Это слюнки уже потекли, а не масло.
1: В чем вам нет равных, мы продолжаем обсуждать. И вы не забывайте писать в наши соцсети и чат мобильного приложения Рекорда.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
10: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
11: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС для лиц старше 16 лет.
13: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
14: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
16: Record Dance Radio.
15: Record.

0: это мое любимое блюдо.
1: Посостязаемся.
0: Конечно, в окрошке-то. О, там, конечно, бесконечно могу. Саша голосовой прислал.
2: Дамы и господа, абсолютный чемпион мира в легком весе. Практически никогда не приходит вовремя. Чуть не опоздала на госэкзамены. Еле привез ее вовремя на рождение первого сына. Чемпион мира, непобедимый, несокрушимый Серафима. Сима, я тебя люблю.
0: Вот, в конце добавил.
1: Чуть не опоздала на очень важное событие.
0: Реально, опоздать на роды. Матери,
3: так, вот тут ситуация, когда я прогулял работу месяц, мне точно не было равных, а после увольнения по статье взяли на то же предприятие в другой отдел.
0: Ценный сотрудник, наверное. Настолько. Давайте итоги голосовалки наши подведем, что же у нас там, в чем вам нет равных, мы спрашивали у вас. В сарказме 40% проголосовали за этот вариант. На втором месте у нас это в доброте, конечно же. И на третьем месте вариант это опозданиях. Такие топ-3.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще с вами в эту пятницу.
3: И это факты, и любовный гороскоп, и горячие новости. Все тоже будет.
2: Да, знаете, что интересно? Опрос произошел некий среди девушек, и оказалось, что каждая третья россиянка специально портила еду партнеру во время ссоры. Вот что. Около 38% девушек кормили парней их нелюбимой едой, да, когда поссорились, говорят, только это есть, вот это и ешь. А специально пересаливали, а еще 19% делали блюдо острее специально. То есть так чуть-чуть портили его даже как-то.
3: Хорошо, что я не готовлю.
2: Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры. Просто все, ничего более. Забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. Видите, как пацаны, как оно, мы им ребро, а они нас кормят фигней. Ну вот как это?
3: Мы им ребро?
4: Мы им ребрышки.
3: А они на нем варят бульон.
4: Мы им ребрышки, а они их приготовить не могут.
2: Реально, ну вот такие вот девчонки.
3: Ну потому что, парни, да, вы во время ссоры-то контролируете ваши язычки.
2: А вы до этого себя в ситуациях контролируете?
3: Ну, на самом деле, самое обидное, когда в ссорах люди начинают обидные вещи говорить. Их тяжело же потом забывать.
4: У меня вопрос. Контролируете язычки в смысле температуры и вовремя переворачивать на сковородке?
2: Хорошо, а забытая годовщина и
3: это жесть.
2: Возвращение домой позже обещанного.
3: Это нормально.
2: Ну, как бы. И то, как по мне, так перебор для того, чтобы подтравливать человека.
4: Слушайте, но это же, ну, не действенный способ. Большинство мужчин могут готовить себе сами.
3: Да,
4: приготовила какую-то бредятину, теперь это ты и ешь. Это все же законно.
2: И без денег на ноготочки осталось.
4: Ну, так сама там зубами обтачивай.
3: Ну, это еще хорошо. Там в каких веках могли отравить ядом?
2: Да. Вот раньше-то времена были.
4: В определенные века она бы и не приготовила. Плохо сразу бы.
3: Просто пересолила.
2: В определенные века она бы и не успела. Ее бы сразу за ведьму приняли. И все, собственно. Отец-одиночка, возможно.
4: Ой.
2: Интересно. Пацаны, в общем, знаете, если поссорились со своей второй половинкой, лучше поешьте где-то шавуху. Или бы закажите. Скажите, я не голоден сегодня.
4: Уж лучше немножко травануться, чем почувствовать обиду на себе.
2: Помиритесь, поедите.
1: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Рассказываем прямо сейчас.
2: Я хочу про бамбук. Сегодня Всемирный день бамбука. Знаете почему? Потому что его потенциал огромен и еще до конца не раскрыт. Во-первых, он классный, может быть, в текстильной промышленности. Это еда для человека. Я видела, кстати, как в Китае выжимают сок из бамбука. Удивительное зрелище. Так быстро и так вкусно. Это и декор для интерьера, и сырье для изготовления музыкальных инструментов, и материал для производства бумаги. Вообще, интересная штука.
1: А панды его едят?
2: Да! А еще, вы знаете, какой? Оказывается, есть такая штука, как легенда о страшной казни в древности в Азии. Вы знаете, да, что это бамбук, гигантская трава, которая может расти со скоростью до 1 метра в день.
1: Так сажали.
3: Это же не легенда, правильно.
2: Человека привязывали над побегом бамбука, который за сутки пробивал тело насквозь. Вот такая пыточка.
3: Да, он еще растет же, у него, по-моему, острый наконечник.
2: Это жесть. А еще весь бамбук одного вида на планете цветет строго в один и тот же год, даже если растет на разных континентах, а потом дружно умирает.
3: Дружно? Что это за массовый суицид такой? Ребята, выпиливаемся!
1: Бамбуковые сектанты.
3: Травяная эвтаназия.
2: Ну, кстати, именно вот за рекордный рост бамбук занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Ну, как бамбук вообще метр за сутки.
1: Я знаю, что еще туда наливают какой-то алкоголь. Он там настаивается 9 месяцев, и потом прям бамбук срубают. И вот как бутылки, как в этой же таре продают.
3: То есть он, получается, рожает им через 9 месяцев.
1: Универсальная вещь.
2: А универсальная. Еще летом бамбук охлаждает окружающий воздух до 8 градусов. И это как естественный кондиционер воздуха.
3: А если я не ошибаюсь, то вот панды едят же бамбук, да. А у них же желудок не предназначен для того, чтобы переваривать бамбук. Они просто его любят. Да. То есть, по сути, для них это вредно.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Петра Витера, от Дементьева до проспекта Амирхана, на улице Комиссара Габишева, от Сафиуллина до Рихарда Зорге и на улице Восстания от проспекта Ибрагимова до Короленко. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
8: Центр металлокровли. Город Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
10: Рекорд. Реклама.
11: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
12: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушные омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
13: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-7-41, 16+.

0: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
1: Додо.
2: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УКРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на пятницу, на 18 сентября.
2: Так, Овны, вы сегодня будете источником безумнейших идей. Ваши варианты решения проблем с любимым человеком или других, не относящихся к вашей личной жизни, будут оригинальными.
3: Тельцы, сегодня ваше личное счастье каким-то образом будет связано с огнем.
1: Близнецы, сегодня вам стоит поговорить с вашим любимым человеком обо всем на чистоту, не стесняясь в выражениях и грубых словах.
2: Раки, не оглядывайтесь назад. Сегодня никакой пользы, ностальгия и встречи с прошлым вам не принесут.
3: Львы, будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся вашей личной жизни.
1: Девы, сегодня за вашим любимым человеком может приударить кто-то другой.
2: Весы, сегодня у вас в личной жизни будет очень ответственный день.
3: Скорпионы, сегодня стоит проявить излишнюю, можно даже сказать, чрезмерную внимательность к тем, кого вы любите.
1: Стрельцы, даже если идеи вашего любимого человека кажутся вам совершенно дикими, а поведение неадекватным, сегодня не лучший день для воспитательной беседы.
2: Козероги, для вас сегодня главное верить в то, что в итоге все будет хорошо.
3: Водолеи, сегодня вам снова станет грустно, причем, скорее всего, без особой какой-то причины.
1: Рыбы, ну не требуйте вы от вашего любимого человека невозможного. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Высылку российских дипломатов из Венгрии назвали частью продуманной стратегии властей страны. Об этом заявил парламентский госсекретарь МИД Венгрии. По его словам, решение о высылке предпринималось после сложного и тщательного продуманного процесса, а важную роль сыграл выбор подходящего момента. При этом часть деталей Будапешт не намерен раскрывать публично. Премьер Таиланда призвал иностранцев, нарушающих законы, покинуть страну, а заодно заявил, что им незачем умирать на территории королевства. Так он раскритиковал запрос о строительстве частного кладбища для иностранцев. По словам премьера, религиозные объекты и кладбища должны соответствовать местным законам и культуре. Он также назвал недопустимым, когда иностранцы получают разрешение на ресторан, а затем используют посещение для религиозных обрядов. Рафаэль Надаль впервые после завершения профессиональной карьеры выйдет на корт в выставочном турнире. Матч пройдет 3 октября на Мальорке и будет приурочен к 10-летию его теннисной академии. Всего запланировали 7 выставочных поединков с известными спортсменами, чьи имена объявят позже. Надаль завершил карьеру в ноябре 24-го. За карьеру испанец выиграл 22 турнира «Большого шлема», включая рекордные 14 титулов на Ролан-Гаррос. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Те,

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные, как вы любите.
2: Мужчина 600 раз жаловался в городскую администрацию, и теперь на него подают в суд из той же самой администрации. Дело в том, что он потратил кучу времени. Он звонил и по телефону, и лично. За 3 года 600 раз он обращался к сотрудникам. Претензии, ну, начиная с мелких проблем, там, не знаю, грязь на улицах, неисправное оборудование на спортивных объектах.
1: По делу, то есть.
2: Постоянно требовал от чиновников не только официальных объяснений, но и извинений. Иногда даже угрожал. В общем,
1: мощно.
2: Они психанули и подали в суд на обидчика с намерением взыскать с него $2500. Эта сумма рассчитана, исходя из зарплаты сотрудников за то время, что они должны были разбираться с жалобами.
1: Он же по делу звонил. Или я неправильно услышал что-то?
2: Ну, для меня же вообще как бы сейчас новость, что получается у них каждая жалоба исчисляется временем, потраченным на него.
1: Реально, или у тебя есть количество жалоб в месяц, ты больше не можешь пожаловаться.
3: Может быть, за угрозы, я думаю, что. Но я придумал для него другой идеальный путь. Ему нужно найти девушку, жениться на ней, потом пожить некоторое время, и чтобы его пригласили на семейный ужин. А она окажется дочерью главы этой организации, тогда он уже за ужином сможет спросить.
1: Ну, это сложно, на него в суд подадут опять.
3: За что?
1: За что-нибудь, за столом найдут с него что-нибудь интересное. Ты же неправильно сел.
3: Тоже. Неправильно сел, посадим нормально.
1: Да, вот садись туда теперь. У меня есть горячая новость, причем очень забавная. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что чихуахуа – это потомки диких койотов вообще. Вы представляете размер дикого койота и чихуахуа? Именно поэтому, они говорят, чихуахуа постоянно устраивают истерики, лают на все подряд и имеют большие уши. Вот. Прямой потомок.
3: Ну, чихуахуа – это смертники, по сути. Они же кидаются на больших собак.
1: А им все равно вообще. А им нечего терять. А что ты с таким ростом сделаешь? Ну, правильно? Ты можешь только сидеть у хозяйки на руках, либо в сумке. Все, тебе только там комфортно. А больше ничего. Ты охотиться не можешь.
3: Ты представил, да? Есть же собачки, которые вообще не ходили ни разу, наверное.
1: Да, их просто носят.
3: С атрофированными ножками.
1: Все думают, ой, как жалко собачку. А их просто не пускали никуда.
3: А представляешь, кто-то сейчас услышит эту новость, такой, потомки койотов? Заведу койота. И вот она уже идет с этой бешеной псиной на привязи.
1: Здоровенная такая, в клетчатой сумке несет ее. Классно было бы.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиоканалов.

0: Record. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Каждый вторник – возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок» – новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 158-Б. Возле РКБ.
13: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
16: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
17: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
18: И зайки зубки проверим.
19: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
21: Record Dance Radio.
0: Record.

0: До Нового года это все меньше и меньше. Кстати, говорят, зима будет теплой.
1: Больше. Да ты что?
0: Можно не переобуваться. Наверное.
2: Где, на машине или на ногах?
0: Да-да-да. Вообще по закону надо, поэтому уже планируйте резину, мало ли. Во вторник Володя может рассказать, кстати, на следующей неделе, у кого как с шинами и колесами. Поэтому, Стас, зимнюю обувь тоже надо покупать.
2: Так у меня есть.
0: С протектором.
2: Представляешь, обувь тоже нужно было в салоне перебой. Ты приходишь, ты, слушайте, ну пяточки уже не те. Будем ремонтировать. Да ладно, пусть треснутая будет.
1: Ты не поверишь, впервые в жизни недавно я увидела, как на обуви, на туфлях, причем летних, рассыпалась подошва.
2: Ой, я тоже видел.
0: Как просто пух и прах.
1: Я не знаю, как асфальт трескается вот так же. Да, я никогда просто такого не видела. Причем я бы не сказала, что их так часто носила. Это, видимо, время их износило.
2: Я видел, парень шел в кроссовках.
1: И что, отвалилось?
2: Пинал всякую фигню и пинает там какую-то бутылку.

0: Да. Будет почему.
1: Да. Классных вам выходных. Встречаемся в понедельник в 7 утра.
0: Ой, да, продуктивных, хороших выходных. Пока!
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: На связи я, Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 3 часа. Ну что там по айфонам? Новая информация вышла. Кто хотел приобрести вот здесь сейчас за 400, 500 и так далее, еще до старта продаж. За 2 дня они как-то оказались в нашей стране, непонятно. В общем, люди призывают их не покупать. Говорит, 18 функций не работает. А, значит, не будет поддержки русского языка в новой Siri. Говорит, не работает интеграция с чатом GPT, что-то там с анимоджи. Недоступен мгновенный перевод сообщений также во время разговора через AirPods Live. Ну, это вкратце, если не работает. Удаление объектов со снимков Clean Up. Вот такая история с ними сейчас. В общем, все то же самое, что и с iPhone 17 на самом деле. Поэтому прям так СМИ пишут: не покупайте iPhone 18. Если у вас 12, то покупайте, наверное, iPhone 18. Но знайте, что некоторые функции без смены региона работать не будут. Вот такая полезная информация вам сейчас. Ну, а также про новинку расскажу, но это чуть позже. А также в этом часе I'm Back, Not Matter What. Топик в этом часе – Lucky Ones. Дивак услышим – Slow Down. Проспа энд Клуни – Free Your Mind. Ну и, конечно, пятница – это день новинок в эфире Рекорда. Сегодня очень интересного от хорватского электронного музыканта и диджея, который сейчас базируется в Лос-Анджелесе. Матрода его зовут, он создал собственный поджанр вообще. Матрода Саунд он называется, чтобы это не значило, звучит интригующим. А теперь к новинке. Хорватский талант представил ремейк известного трека как раз-таки в своем жанре. I Need Your Lovin' называется он. Слушаем и делимся впечатлениями в чате мобильного приложения Рекорда. Поехали!
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
4: Что общего у Додо и Лейс Макс? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
5: Додо.
3: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». Украин 124-160-004-55-10. Город Казань.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
3: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: радио. Рекорд.
1: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне поддерживают формат проведения выборов в течение нескольких дней, заявила Памфилова. По ее словам, жители Донбасса и Новороссии выстрадали право на голос на предстоящих выборах, и в этих регионах будет особый порядок голосования. Она добавила, что ЦИК не стал использовать сложность сложившейся ситуации как предлог не проводить избирательную кампанию. Евросоюз призвал Китай добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок до 15%, чтобы избежать торговой войны, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По их словам, европейские автопроизводители вынуждены идти на массовые увольнения сотрудников из-за того, что дешевые китайские модели заполонили рынок. Доля китайских машин на рынке Евросоюза в настоящее время составляет более трети. Овечкин, Емельяненко и Дзюба вошли в десятку любимых спортсменов россиян. В топ-10 публичных персон спортивной сферы также вошли Леонид Слуцкий, Хабиб Нурмагомедов, Роман Костомаров, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева, следует из данных рейтинга доверия. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

как я уже говорил, я не люблю повторяться.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
6: Не пропустите, друзья.
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. В стоматологии НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форта.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября. На улице Парижской коммуны 26, 18+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

Танцевальная на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 2 часа, так это точно. И теперь, внимание, любители видеоигр и девушки, которые мешают им играть поближе к приемникам. Видеоигры омолаживают мозг, ученые это выяснили, не просто какие-то там психологи и люди, которые просто говорят. В общем, проводили исследования, в когнитивных тестах геймеры показывают результат, будто они на 14 лет моложе. И если вам 44 прямо сейчас, и вы любите поиграть в игрушки и играете очень долго, то вам 30. Ребята, мужики, девчонки, кстати.

Кстати, выбрасывайте все свои крема, давайте с пацанами играть. Есть много игр на приставку, чтобы играть вдвоем. Конечно же, на компьютере все ваша вторая половинка, друг, вам расскажет. Поэтому давайте присоединяйтесь к нам. Тот крем омолаживающий, 7к не стоит точно. Вот видео, игра какой-нибудь, Человек-паук, не знаю, второго пройдите приблизительно. И все, это гораздо дешевле, раза так в 3 сейчас на маркетплейсах. Все, всем молодости в эту пятницу. Давайте сегодня ее точно не потеряем и всегда будем... Помните об этом. Впереди у нас новинка, расскажу о ней чуть позже. А также в этом часе Funko, The Beatin's Rockin' Record Remake. Алло, Фарбин, конечно, Body Talk. Тиесто, Don't Lose Your Head. Madonna and Martin Garrix, Bizarre. Ну и как по мне, так легендарная новинка прямо сейчас, а легендарная она благодаря исполнителям, которые ее создали. Сингл называется Tokas Miracle. Это событие в мире электронной музыки, действительно, официальный релиз состоялся 11 сентября. И вот уже спустя 7 дней она звучит у нас в прямом эфире, вы можете порадоваться и слушать ее до бесконечности. Состоялся релиз на легендарном лейбле Ministry of Sound. Трек объединил отцов-основателей танцевальной сцены. Вот что самое главное, Армин Ван Бюрен, Пита Тонг и топовую вокалистку Поппи Басков. История танцевальной музыки делает круг, и спустя 26 лет композиция Tokas Miracle звучит по-новому, кстати, в Рекорд ремейке. Слушаем новинку, пишем, как она вам, в чате мобильного приложения Рекорда. Рекорд. Премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделать.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
5: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608, 12+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня стулкал.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
16: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
17: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
18: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России набрал достаточно голосов для принятия Палаты представителей Конгресса США. В поддержку документа высказались уже 217 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Голосование продолжается. Россия приветствует иностранных граждан, приезжающих в страну на работу или учебу, заявила Мария Захарова. Создаются простые, максимально необременительные и понятные правила законного пребывания, внедряются быстрые и удобные цифровые сервисы для иностранных работников, отметила дипломат. Пляжный отдых в Турции в октябре подешевел на 10-15% относительно июня, сообщили в АТОР. В наибольшей степени это касается бюджетных отелей Анталии. Купив тур на октябрь сейчас, можно сэкономить около 10 тысяч рублей, рассказали в ассоциации. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Нужна в баню печь? Звони в Тимер Печь. Тимер Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Йоу, первая танцевальная на связи, 13.00 в Петербурге по московскому времени. Я Никита Бурягин, и здесь с вами как минимум еще на час, чтобы напомнить, что сегодня у нас пятница, это раз, у вас отличный вечер уже намечен, я уверен, это два, у каждого свой сценарий, что замечательно. И третье, что у нас есть соцсети и мобильное приложение Рекорда. Подписывайтесь на наши соцсети, там вообще 24/7 ведутся обсуждения слушателей всего, что только есть. В телеге Макси у нас новостные телеграм-каналы, там же с ведущими можно пообщаться. Ну и мобильное приложение Рекорда, вот что важно, там более 100 вообще онлайн-радиостанций, слушайте на здоровье, какую хотите, на свой выбор, под свое настроение прямо сейчас, и вообще пусть будет у вас на телефоне. Не лишним, много лишних приложений есть на телефонах, будем честны, у меня, наверное, страницы две, но Рекорд никогда лишним там не был. Это вам от меня советик, держите на здоровье. Расскажу чуть позже о новинке, сегодня у нас пятница, конечно же, новинки в эфире будут звучать. Ну и немного о треках, которые уже не новинки, но также актуальны. Fisher, What a Life! Dalmo Brothers, Trust Me! Хью Гиль в этом часе, Moving to the Sun!

0: Swedish House Mafia. Ну и, конечно, как обещал, пятница — это день премьер в эфире Радио Рекорд. Сегодня харизматичный вокал Биовульф и чистая танцевальная энергия в новом ремейке от Радио Рекорд. За прокачку трека «Феникс» взялся мощный дуэт диджея Нейтрино и Алекса Шика. Продюсеры сохранили национальную глубину оригинала, но добавили клубного драйва. «Феникс» — Радио Рекорд Микс. Слушайте на всех стриминговых платформах и ловите в эфире Радио Рекорд.
1: Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20. Record Dance Radio. Record.

0: Dance Radio. Рекорд.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: Голосование, несмотря на провокаторов, проходит в штатном режиме, сообщила Памфилова. Мошенники создали фейковые каналы в Телеграм, они маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании, отметила она. Россияне с новым iPhone 18 столкнутся с рекордным числом ограничений в работе смартфона, сообщили «Известия». По данным газеты, в России будут недоступны минимум 18 функций и сервисов. Большая часть связана с Apple Intelligence, которая не поддерживает русский язык в стране, из-за чего недоступна также обновленная Siri с персональным контекстом. Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря текущего года по 10 января 2027 года. 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
1: Мум – мягкий уголок мечты.
0: Мум – место уюта и мебели.
1: Мум – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
8: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
9: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей. Под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Всех с пятницей, а я обожаю пятницу, знаю, вы тоже. Но не пятница единая, много чего приятного у нас впереди. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие-многие другие. Имена двух зарубежных участников, они нам известны, вам пока нет, мы их объявим обязательно прямо вот в день шоу. 3 октября, Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.18+. А в этом часе у нас Тони Дарк Айс, Йо Бари. Еще впереди Том Боксер и Марена. И, конечно, Тини Гестер, 125. А еще Анима, Beautiful. И не забываем, что пятница — традиционно время новинок в эфире Рекорда. Сегодня у нас No Hopes. Это опытный российский хаус-продюсер и резидент лейбла Stress Out. Совместно с проектом Шик, на счету которого, по данным Beatport, уже более 1000 треков и ремиксов, они выпустили стильный инди-дэнс-ремейк под названием Dance Out The Fire. Прямо сейчас в эфире Рекорд Dance Radio.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
9: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России оказывает медвежью услугу администрации США и грозит ростом цен на бензин. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне. Отмечается, что конфронтация с Россией и Китаем проигрышна для всех и играет на руку евроатлантическим разжигателям войны. Запад развернул кампанию по срыву голосования россиян, заявила Мария Захарова. Их попытки распространения информации, направленные на блокировку процедуры выборов, а не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, отметила она. Сервисы не могут рассылать уведомления о скидках без согласия, сообщили эксперты. Если рекламные уведомления приходят без согласия или их невозможно отключить, можно пожаловаться в ФАС России, а компании грозит штраф, отметила она. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру.
13: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 14 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер восточный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
1: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
8: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Кристина, вы знаете, хочу вот новость вам рассказать. Она будет для школьников, для детей. Ну ладно, и для родителей тоже. Итак, среду в российских школах хотят сделать коротким учебным днем. Как вам такое? По задумке инициаторов, уроки именно в среду будут заканчиваться пораньше. Зачем? Ну, чтобы дети меньше уставали, лучше учились в конце недели, чтобы выгорания не было. Наконец-то кто-то у нас стал контролировать выгорание с самого детства. Ну, наверное, да, чтобы вот так логично распределялась нагрузка. В принципе, правильно. А почему вот у нас, у взрослых, такого нет? Вот на производстве, допустим, да? Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, а что бы вы изменили на своей работе, допустим? График, может быть, подкорректировали, обеденный перерыв, может быть, там, скорректировали тоже побольше, подлиннее кому-то надо, может, наоборот, отменить, что хотите. Пишите, давайте фантазировать вместе у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Систек в этом часе, Мори и Fly Project. Тока-тока. Еще придет Джон Кей и Калабрия. И обязательно Биби Рекси и Дэвид Гетта «Sad Girls». А еще Али Фарбин «Body Talk». Уже сейчас Баусы и Магнетик, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных...
1: Рекорд. Реклама.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Премьера СТС.
1: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
2: Ты у меня ствол украл.
1: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход.
4: Приглашаем к сотрудничеству.
3: 249-1909. 249-1909. Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: И.П. Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
7: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернем в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Белый дом рассматривает заключение сделок с Россией до окончания конфликта на Украине, пишет Нью-Йорк Таймс. Американский чиновник заявил изданию, что такие соглашения могут показать серьезность намерений США перезагрузить отношения с Россией. Премиальный туризм в России уже не может считаться сегментом преимущественно старшей аудитории. В первом полугодии более 40% всех обращений пришлись на россиян от 35 до 44 лет, говорится в исследовании. Доля путешественников в возрасте 55 лет и старше составляет лишь 13%. При этом главным направлением такого туризма стала Турция, на которую пришлись почти 50% всех заявок. Capitals забыли про день рождения Александра Овечкина. Клуб не поздравил капитана команды в соцсетях, хотя раньше делал это каждый год. 17 сентября россиянин отмечал 41-летие. При этом еще недавно Вашингтон публично защищал хоккеиста от нападок СМИ за участие в ролике «Единой России». Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 13 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: радио.
1: Друзья, привет, от Кристины и Радио Рекорд. Мега приятная новость для нас, кошатников. Новый вид кошек обнаружили впервые за 100 лет. Что? Не все колеса изобрели, что-то еще можно открыть? Да. В лесах Боливии нашли диких кошек. Так, цитирую название породы. Леопардус тилькауа. Это крошечный хищник, совсем небольшой, 46 сантиметров, вес около 1,5 килограмма. К слову, мой кот весит около 8. Генетики утверждают, что вид развивался отдельно целых около 1,5 миллиона лет. Где мы были? Почему мы ничего не открывали для себя? Хотя, как говорится, век живи, век учись, и всему можно научиться, что-то новое узнать. Друзья, пишите, что вот новенькое узнали за последние, допустим, 5 лет для себя? В чем совершали свои личные персональные открытия? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Музыку будем слушать. Ну, вообще всегда, мы же на Радио Рекорд, конечно. Иман Бэк, No Matter What впереди. Еще топик и Like Once. Также Holy Flame, да ну. А еще Карт Фиш и That Girl. Диджей Гоя прямо сейчас Мичико, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Оренбургском тракте от Фермского шоссе до проспекта Победы, на проспекте Камалеева от Тулпар до Академика Сахарова и на улице Чистопольской от Абсолямова до Декабристов. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи.
4: Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
4: Центр металлокровли. Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «Энка Клубная» от федерального девелопера «Энка». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «Энка Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на «энка.ру».
9: Застройщик ООО «Энка Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «Энка Клубная».
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей. Под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 недвижимость».
13: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ 88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на западные санкции против России. Согласно указу, ограничения будут действовать еще 2 года по 31 декабря 2028. За первую неделю работы 5G средние скорости мобильного интернета в России выросли на 15%, сообщили эксперты. Запуск связи пятого поколения на частотах для LTE состоялся 11 сентября. Основного прироста скоростей стоит ожидать, когда 5G будет запущен на новом диапазоне, говорят представители операторов. При этом, по словам экспертов, уже сейчас пользователи могут заметить снижение задержек сигнала. Российская теннисистка Анна Блинкова сменила спортивное гражданство. Теперь на турнирах 94-я ракетка мира будет представлять Францию. Об этом сообщили в Женской теннисной ассоциации.
2: Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

У директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
0: Если вы слышите это, значит, вы настроены на Радио Рекорд. А вы в курсе, что помимо Рекорда у нас есть еще 80 радиоканалов с разной танцевальной музыкой? Deep. Техно. Russian Mix. Супер дискотека 90-х и многие другие. Просто установите бесплатное приложение Рекорда и танцуйте под 80 радиостанций в любое время, в любом месте. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся. «Додо».
12: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 года продукции есть наличие. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-55-10. Город Казань.
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
15: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
16: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Радио Рекорд остаются считанные недели, а именно всего лишь две. Безусловно, очень скоро состоится фестиваль «Белая снежная королева», и на трех танцполах Ледового дворца выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие диджеи и артисты. Также у нас будет два зарубежных гостя, и их имена станут известны в день шоу. 3 октября, через две недели, Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну и расскажу, разумеется, о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Вот что будет у нас звучать из самого вкусного и интересного. Мадонна и Мартин Гаррикс, «Бизар», «Рекорд Микс». «Медуза», «Don't Wanna Go Home», «Рекорд Микс».

Если долго всматриваться в бездну, рано или поздно к вам подойдет консультант. We got a party to go to tonight. I've been saving up all day just for.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Патриса Лумумбы от Шуртыгина до Космонавтов, на Сибирском тракте от Мира до Журналистов и на улице Каучуковой от Владимира Кулагина до Технической. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама. Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушные омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые «Ждуля» станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
13: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
14: Что общего у «Дода» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
15: «Додо».
16: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026 по продукции с наличием. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». Украина 124-160-004-55-10. Город Казань.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Голосование, несмотря на провокаторов, проходит в штатном режиме, сообщила Памфилова. Мошенники создали фейковые каналы в Телеграм, они маскируются под официальные и распространяют ложь о голосовании, отметила она. Россияне с новым iPhone 18 столкнутся с рекордным числом ограничений в работе смартфона, сообщили «Известия». По данным газеты, в России будут недоступны минимум 18 функций и сервисов. Большая часть связана с Apple Intelligence, которая не поддерживает русский язык в стране, из-за чего недоступна также обновленная Siri с персональным контекстом. Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря текущего года по 10 января 2027 года. 31 декабря 2027 года будет нерабочим днем. Соответствующее постановление подписал Мишустин. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+. We'll be right back.

учитель алгебры очень расстроился, когда нашел свою жену с двумя неизвестными.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы, вот
0: некоторые. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
3: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
4: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Форд». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
7: FT-групп при поддержке «Радио Рекорд» представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
8: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
9: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. 0+.
11: Сотый экстра на АЗС Иликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Шучу и баста.
1: Шучу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Всем приветики, котятки мои, наконец-то пятница, вечер, значит, работа все уже позади, но у тех, кто работает пятидневку, кто по графику, возможно, вам еще придется потрудиться, но в любом случае не унываем, ведь магия вечера пятница, она какая-то особенная. Что сегодня у нас вообще происходит? Сегодня, кстати, отмечается праздник, Всемирный день электронных книг, и в шоу «Хочу и баста» на Радио Рекорд давай с тобой обсудим это. Вообще всех читающих и продвинутых пользователей я поздравляю, но вообще только представь. Раньше, чтобы взять с собой в дорогу, например, книжечки, нужен был просто отдельный чемодан и такая крепкая спина. Я как вижу школьников, которые идут с портфелем, и думаю, либо портфель перевесит когда-нибудь, и он точно упадет, или что-то должно и случиться. Но вот для школьников, мне кажется, можно это все так сделать немного легче. А вот для тебя как? Вот сегодня вся мировая классика, горячие новинки, весит ровно 0 граммов и легко помещается в кармане наших любимых мобильных телефонов. Но вот честно, не обидно ли старой доброй бумаги? Неужели вот это шуршание страниц, запах вот этой красоты?

общения в ТГ и обсудить вместе со мной. Но в честь, конечно же, праздника, да. Номер телефона напомнить нужно, он тебе пригодится, ведь сегодня еще и розыгрыш будет, естественно. 8-939-303-101-9. Жду твое мнение, какие книжки ты выбираешь и почему. Я до сих пор по классике, да, мне нравится бумага. Одну книжку, наверное, аудиокнигу прослушала, но в основном только печатный формат. Ну, правда, сейчас это еще и стоит так дорого. Ладно, жду твое мнение, мы погнали. Начинаем шоу «Хочу и баста», с тобой, Адель.

Итак, ребятушки и козятушки, пришло время кого-то накормить. Я же обещала розыгрыш всю неделю. Дарила сертификаты в ресторан Максимилианс, ну, такие купончики на бизнес-ланч. Хочешь отправиться вкусно поесть и провести хорошо время в приятной обстановке? Тогда прямо сейчас бери в руки мобильный телефон, но если только ты не за рулем, если за рулем, припаркуйся хотя бы. Итак, сначала номер телефона, так будет легче. 8-939-303-101-9. Это наша ТГшка. Вот сюда нужно прислать правильный ответ. Задание очень простое. Я называю три ингредиента, а ты должен понять, какое же это блюдо, куда входят все эти три ингредиента. Ну, там еще дополнительно, конечно, что-то будет. Тем не менее, если ты сделаешь сегодня это шестым по счету, мне нравится цифра 6, я уже второй раз именно ее загадываю, то ты забираешь эти купончики. Я тебе желаю успехов и внимания, собственно говоря, наши ингредиенты. Сливки, сыр и грибы. Что это за блюдо? Пиши скорее в наш ТГ, и, возможно, именно ты заберешь сегодня купончики в Рестик. Удачи, успехов! Мы погнали дальше слушать классные треки на Радио Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Что общего у «Додо» и «Лейс Макс»? Попробуйте сами, заказав новую чипси-пиццу. Раскрошите чипсы на горячую пиццу и хрустите с удовольствием. Да, мы отличаемся, но сочетаемся.
8: «Додо».
9: Предложение действует с 14.09.2026 по 9.11.2026, пока продукция есть в наличии. Подробнее на dodopizza.ru. ООО «Орса». УГРН 124-160-004-5510. Город Казань.
10: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
11: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
12: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
13: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
14: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
15: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
16: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.

Итак, котятки, все угадали правильно. Вот вчера, если мы метались между шарлоткой и штруделем, то сегодня вообще сомнений никаких. Это действительно Жюльен. Но вовремя скинула свое сообщение девушка по имени Гу. Вот так вот. Особо, ну, я не знаю, где искать ее имя. Она просто Гу. Но мне тоже нравится. Такой псевдоним, можно даже, мне кажется, на сцену идти уже какие-нибудь треки забабахать. Гу, милая моя, моя хорошая, ты идешь вкусно есть, Максимилианс. Я тебе совсем скоро скину твои купончики. Умничка, все верно, Жюльенчик это. 2766, последняя цифра номера телефона. Ну, вдруг какая-нибудь другая Гу сейчас подумала про себя. Поздравляю от всей души. Подожди чуть-чуть, все будет. Ну, и вам, друзья, хочу сказать, не надо грустить. У нас в следующей неделе тоже что-нибудь обязательно разыграем. Но я хочу напомнить, что сегодня мы отмечаем такой праздник, да, шикарнейший просто. Всемирный день электронных книг. Лучше не найдешь и не придумаешь. Ну вот пока ты пишешь свои мнения, они тут есть, я их обязательно зачитаю в следующем выходе. Несколько фактов про электронные книги. Первый факт, он такой более космический. Первая в мире электронная книга появилась не в каких-то там секретных лабораториях, а из-за любви к Декларации независимости США. В 71 году студент Майкл Харт вручную набрал ее текст на компьютере. И так родился знаменитый проект Гутенберг. Вот так. Первая в мире цифровая библиотека. Факт второй, такой рекордный. Самая большая библиотека в кармане просто весит 200 граммов. И в нее можно загрузить до 4000 книг. Чтобы нести столько же в бумажном варианте, тебе понадобился бы целый грузовик. Ну и факт третий, такой биологический. Многие боятся, что от экранов портятся глаза. Но на самом деле электраны, все нормально, да, экраны современных электронных книг все совместило. Вообще не светят сами по себе, они просто отражают внешний свет. Так что можно вообще, в принципе, не бояться, что будет что-то с глазками. Ну, я жду по-прежнему от тебя твое мнение, на чьей ты стороне, на стороне гаджетов, бумаги или аудиоформат. Пиши в нашу ТГшечку. Номер все тот же 8 939 303 101 9.

Ну что ж, слушаем классные треки, но говорим сегодня немножечко о книгах. И есть у нас сообщение. Написал нам Игорь. Вот его мнение. Ребят, только бумага. Электронная книга – это как коктейль без градусов. Нет того самого кайфа, запаха страниц, чашечки кофе рядом, вот эта атмосфера. Я вообще очень люблю переворачивать странички вручную. Бумага как будто бы живая. Ну, знаешь, Игорь, ты прям романтик, я скажу тебе. Я на твоей стороне вместе с тобой бы переворачивала странички. Ничего романтичного в этом сейчас предложении нет. Ты понял, о чем я говорю. И идем дальше. Светик, Семицветик пишет нам. С рождением ребенка перешла только на электронные книги. Во-первых, можно читать ночью без света, никому не мешать. А во-вторых, бумажные книги сейчас стоят как крыло самолета, а электронные гораздо доступнее. Так что я за прогресс. Светлана, я абсолютно согласна, что если вот с этой стороны уже рассматривать ситуацию, то действительно можно так хорошо подсэкономить. И еще третье мнение у нас прилетело. Вы прям все разделились, да, сегодня? Я только за аудиокниги. Я водитель фуры, я работаю практически 24/7, и у меня просто нет времени. Если бы я не слушала аудиокниги, я бы никогда ничего не прочитал. Потому что в школе я это не любил, у меня не было времени. Ну и сейчас также включил аудиокнигу и за рейс «Войну и мир», кстати, недавно прослушал. Гордость за себя. Я согласна, действительно очень круто. Спасибо за мнение. Мы продолжаем. Можешь тоже что-нибудь написать. Не то, что можешь, а нужно. Нужно. 8-939-303-101-9. Мы продолжаем проводить вечер пятницы. Все, я уже сегодня все слова поменяла. Видимо, книг начиталась. Вечер пятницы вместе с радио Рекорд. Ты слушаешь шоу «Хочу и баста». Погнали дальше.

0: Информация радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает усы на порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реализации. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.

Что ж, продолжаем обсуждать по поводу книг. Написала нам Марина: у меня целая драма, муж подарил дорогую электронную книжку, а я не могу, скучаю по бумаге. И втихаря тайно покупаю книжки и прячу их. Ну, я не знаю, видимо, вы так редко читаете, что ли? Как можно спрятать много книг, их же видно. И Виталий на эту тему: что вы вообще говорите? Бумажные книги — это настоящий полисборник. Ну, вот, да, серьезно. Ну, их протирать можно иногда, вообще-то. И вот Виталий добавляет еще следующее сообщение. Ради этих книг леса, между прочим, вырубают. У меня в одной читалке вся домашняя библиотека помещается. Вообще классно. В квартире много свободного места и деревья целые. Ну, в общем, Виталий у нас такой эколог. Ну, а вот у моей подруги красивая библиотека, такой стеллаж, и прям приходишь, и прям с уважением как-то смотришь на этот стеллаж, это уже и я говорю. Есть в этом тоже своя романтика. Ну, про библиотеки не забываем. Вот в Египте Александрийская библиотека. Попасть бы туда когда-нибудь. И сообщение от Елены. Я очень люблю и бумажные книги, и электронные, но так как я часто нахожусь на улице, куда-то иду по работе, мне намного удобней в ушки вставить наушники и послушать любимую книгу. Самое главное, чтобы голос диктора мне понравился, а это тоже не всегда попадание. Да, тут я, конечно, соглашусь, есть такой момент, многие говорили. Я, как я уже говорила, я только одну книжку слушала. Но вот тоже мне голос диктора не сильно зашел. Может быть, поэтому я пока так отодвигаю. Все, спасибо за мнение всем нашим рекордсменам, кто нашел времечко отписаться. Продолжаем.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на Первом танцевальном сейчас в центре Казани 15 градусов. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до плюс 20. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Record. Реклама.
2: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС в Республике Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
10: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Ну что ж, сегодня обсуждали, что же важнее, что же интереснее, шуршать страничками, кликать по экрану смартфона или слушать чей-то голос, голос чтеца в наушниках. Говорили про книги, какой формат более любимый. Но на самом деле мнения разделились, и самое главное ведь, что мы продолжаем также читать, пусть даже иногда слушая кого-то, открывать новые миры и развиваться. Побеждает, как всегда, любовь к хорошим историям. Спасибо каждому, кто нашел времечко написать. Я прощаюсь. Время пролетело очень быстро. С тобой была Адель. Пока-пока. Ну и желаю, конечно же, крутого вечера пятницы и замечательных, классных, теплых, жарких выходных. Ну а по прогнозу погоды мы поняли, что плюс 20 и плюс 22 будут греть не только наше сердце, но и наше тело. Отдыхай со вкусом и слушай Радио Рекорд. Всего тебе самого хорошего.

0: Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

классику из мира электронной музыки в радиошоу Record Classics. Собственно, все логично. Ну а потом эфир у нас традиционно забирает Team Vox с шоу Record Party. А в час ночи, ну мало ли вы, совы или, опять же, пятница сегодня, отдыхают люди. В час ночи у нас будет транс-музыка на рекорде и шоу Армина Ван Бюрена. Вот такое расписание. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут из самого вкусного и интересного. Это будут Bauer, Calling Out For You, Record Mix. Бенни Бенасси и Hype Tone, Illusion, Record Remake. Тини Геслер, 1 to 5, Record Mix. Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun, Record Mix. А прямо сейчас DJ Gojja и Джейсон Дерула, Мичика, и это Record.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. Я расскажу о пробках в нашем городе. В данный момент заторы в 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Затруднение на Гайбишева от Сафиулина в сторону Кулгали. Около 11 минут потратишь здесь. И такая же ситуация на Чистопольской от Бондаренко в сторону улицы Ярулина. Я тебе желаю удачи на дорогах, счастливого пути и, конечно же, только зеленых светофоров.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
4: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
3: Ну, тюка, молодец.
4: Центр металлокровли, Казань.
5: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству.
6: 249-1909. 249-1909.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня столкал.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance. Dance Radio. Record.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Друзья, приветствую. На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И давайте мы в нашем традиционном формате, который называется «Неделя за пару минут», пробежимся по финансовым новостям фондового рынка. И начнем с инфляции, которая ведет себя подозрительно прилично. С 8 по 14 сентября цены выросли всего на 0,02%. Можно прямо доставать лупу, чтобы ее разглядеть. Хотя радоваться рановато. Впереди еще октябрьская индексация тарифов в ЖКХ. Годовая инфляция замедлилась до 6,27%. ЦБ в ближайшее время устойчивую инфляцию так и видит – 5-6%. Поэтому, видимо, в прошлую пятницу и сохранил ставку на уровне 14%. Фондовый рынок в ответ только зевнул. Все и так ждали паузы и закладывали ее в цены. Индекс Мосбиржи к концу этой недели так и не смог закрепиться выше 2300, не хватает устойчивых факторов роста. Зато у нефти их хоть отбавляй. Впрочем, и здесь не все так однозначно. Ну, например, Brent накануне падал почти на 3% до $102. Рынок расслабился после новостей, что Саудовская Аравия обойдет поврежденный нефтепровод, мол, страна уже нашла способ поставить нефть азиатским НПЗ, а вот российская Urals, наоборот, взлетела до $120 и торгуется гораздо выше Brent. Марка, которая исторически шла с дисконтом, теперь дороже эталона. Ну а причины все те же – проблемы с поставками ближневосточной нефти. Но даже это не помешало Конгрессу США окончательно принять так называемые адские санкции. Ну, называют их так, впрочем, в самих США, но при нынешней администрации там очень любят использовать такие вот эпичные формулировки. Ну и само слово «эпичный», кстати, тоже. Сам принятый закон позволяет теперь президенту страны вводить пошлины до 100% на товары тех государств, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. Но, правда, размер тарифа определяет сам Дональд Трамп. Это может быть 100%, ну а может быть и 1%. Эксперты сходятся в главном. Инструмент нацелен не столько на Россию, сколько на Китай и Индию. Такой довольно удобный дамоклов меч в аккурат перед переговорами с Китаем. С другой стороны, новый виток торговых войн с Пекином и Дели пока может быть невыгоден Трампу. США и так теряют деньги на конфликте с Ираном и слишком дорогой нефти.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну и напоследок, пара слов про ипотеку. ВТБ поделился любопытной статистикой выдачи рыночной ипотеки, вот той самой, без гослльгот. В этом году выросли эти самые выдачи в 5 раз. За 8 месяцев больше 22 тысяч сделок на 80 с лишним миллиардов. Спрос держится на вторичке, ну а средняя ставка всего-то 19,5% годовых. Оказывается, при таком проценте люди тоже берут. По итогам года банк ждет выдач по 2,4 триллиона. Снизятся ли темпы выдачи на фоне еще большей осторожности ЦБ? Вопрос хороший, ну как будто бы вполне могут. Но у меня на сегодня все. На связи была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Всем хороших выходных. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удаление.
9: Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать.
2: Вот про минусы. Вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации. Важный, как хреб бумажный.
3: Сидел с нами. Где?
2: В ресторане, в ресторане.
3: Конечно, в ресторане.
2: На совещании.
3: На совещании, разумеется. Нет, конечно, нет. Просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: FT Group при поддержке Радио Рекорд представляют «Возвращение в рай». Легендарный клуб снова откроет свои двери на одну ночь. На сцене большое шоу. Резиденты клуба из Казани и Москвы. Вернемся в атмосферу незабываемых вечеринок. До встречи в раю. 18 сентября на улице Парижской коммуны 26. 18+.
13: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, по будним дням, у нас стабильность, слава богу, мы обсуждаем разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, древнегреческие боги полагали, что на свете нет ничего более ужасного, чем тяжелая и бесполезная работа. И подтверждением этого был, конечно, тот самый миф о Сизифе. Видимо, поэтому сегодня и нету этих древнегреческих богов. Они просто бы не смогли на весь этот ужас смотреть, потому что большую половину своего времени современный человек тратит именно на этот ужас, на тяжелый и часто совершенно бесполезный труд. Но этот час начала вот этого самого двухдневного исключения и освобождения от ужасов, пятница вечер, вы, возможно, уже не работаете, ну а мы еще здесь и, как обычно, здесь обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Трамп пригрозил запретить рыбалку в США просто потому, что мог. Может. Президент назвал власть главы государства сумасшедшей и на ужине в Белом доме с представителями охотничьей и рыболовной индустрии пошутил. «Полномочия моей должности просто невероятные. Я бы мог взять и запретить рыбалку. Пожалуй, я так и сделаю. Хотя бы на день или два».
2: Вот! Вот как нужно пользоваться властью. А то, знаете, вот наши депутаты, они так не пользуются ей, потому что рыбалку еще не запретили.
1: Ну, как бы да. Какие-то ограничения есть, но нет, и свобод много. Вот можно и рыбачить, и валежник собирать. Помните, нам разрешили вот это
2: делать? Да, нет, понятно. Ну, вот я и говорю, вот Трамп стал президентом. Только, знаете, я не понял, а что, это вот Трамп вот только сейчас до этого допер? Вот только вот на втором сроке, да, вот у него был целый срок, там, 4 года. Сейчас вот 2 года второго срока. А раньше что? То есть ему потребовался там целый срок и 2 года, чтобы это понять, или я не понимаю, или, может быть, знаете что, вот я только одно могу понять, может быть, раньше он тоже этого хотел, но все откладывал. Да, сейчас, когда он увидел, что у него рейтинги одобрения там 36%, сегодня посмотрел, и что даже его кореша, эти республиканцы в своих рекламных роликах больше его не упоминают, и он понял, что тянуть больше нельзя. Надо прямо сейчас что-то делать и срочно запрещать, ну, хотя бы рыбалку. А то потом поздно будет, выгодят сонными этими тряпками из президентства.
1: Ну, смотрите, как вот все было, как на самом деле. Я вам как политолог расскажу. Первый сток у Трампа был тренировочный. Он присматривался, приглядывался, знаете, так ходил, там, пу-пу-пу, так-так. А во втором его прорвало, видите, то все переименовывает к чертям собачьим, там, заливы, проливы, пора, озера, нет, как бы, штаты там.
2: И пора уже пользоваться по-настоящему властью для дела, чтобы запретить рыбалку. Но смотрите, хотя, как и выражается Трамп, полномочия его должности невероятны, но все-таки, видите, чувство меры у него есть. Да, смотрите, что он сказал. Я бы мог взять и запретить рыбалку. Да, вот казалось бы, вот скажем, какой-нибудь, может быть, наш депутат на этом бы и остановился, да? Там, запретить рыбалку. А он, смотрите, я бы мог взять и запретить рыбалку, пожалуй, я так и сделаю, хотя бы на день или на два. То есть, все-таки, ну, максимум только на 2 дня. Видите, смотрите, не перебирает. А вот, кстати, опять же, вот я думаю, вот некоторые наши депутаты, вот если бы запретили рыбалку, то запретили бы, наверное, если не на год, ну, знаете, вот как сейчас часто говорят, до 2030-го,
1: да. Ну, и смотрите, Трамп опытнейший и мудрейший политик. Смотрите, он встречался с представителями рыболовной индустрии и охотничьей. Охоту не запрещают, потому что знает, что все его электорат, это республиканцы консервативные, они любят охоту, они любят оружие, они любят пошмалять по оленям, там, по дорожным знакам, там, да, все вот это южане там в Техасе, там, да, это вот как, про охоту он ничего не сказал, потому что был бы гнев народный вызвал.
2: Но и с рыбалкой у меня вопрос. Знаете, вопрос очень серьезный. Сегодня, видите, как у нас выборы, как будто в США, да? Запретить рыбалку Трамп предлагает. Слава богу, не у нас же, да, у себя. Но, смотрите, запретить рыбалку, это значит и рыбу тоже. Потому что, ну как запретить рыбалку без рыбы? А значит, и опарышей, а значит, и пиво, а значит, и водку. Ну, потому что какая же рыбалка без водки? Нельзя же рыбалку отделить от всего этого. А это уже, знаете, серьезно. Такое решение может быть даже очень непопулярным даже в США.
1: Да, да? Тем более в США. Ну, как вот запретишь рыбу? Вот, скажем, у них, как и у нас, как бы часто лосось идет на нерест. Как его в реках таких, да, бурных. Как его остановить, нерест лосося? Трамп даже не смог. Ну, как? Зайдет по пояс в реку, руки...
2: Вот как, действительно, зашел по пояс в реку, вроде без удочки, да, и руки под водой. Руки под водой, может, ты не рыбачишь.
1: Как это не очень?

0: клюет.
1: Да, поэтому может и доказывать тебя еще рано. Очень много вопросов. Ну и главное, и почему рыбалка? Нет, конечно, я не спорю, когда у тебя такая безграничная власть, как говорит Трамп, запретить рыбалку, конечно, тоже прикольно. Но, а почему именно, вот, не знаю, может, рыбалку, вот, может быть, что-то в рифму запретить? В рифму на русском я имею в виду. Рыбалка, такое слово,
2: гриб. Да, палка.
1: Да, да, ну, не важно.
2: Нет, так, знаете почему? Да. Почему именно рыбалку? Да просто они ему на глаза попались.
1: Рыбаки?
2: Нет, ну, пришли к нему уже, он такой, о, точно, рыбаки, запрещу, какая рыбалка.
1: То есть, правильно я понимаю, если бы он увидел, не дай бог, анонистов, ну, а вот это было бы интересно, на пару дней.
2: Это по электорату ударит очень сильно.
1: Нет,
2: его.
1: Конечно, но только на пару дней, он же говорит, да? Причем, а почему нет? Смотрите, запретите анонизм, выключить все, что ему способствует, то есть как бы отключить анонизмогенное, да?
2: Вот, то есть да. Воду, свет, интернет, как бы, да, что?
1: Тут все, да. И Трамп, пускай лично это проверяет, тоже интересно. А вот честно, ведь вопрос-то на самом деле важный. А вот вы, Крем, что бы запретили, если бы вы были президентом с такими полномочиями?
2: Ну, просто когда уже не президент, а просто у меня власть была бы такая, да? Потому что я королем хочу.
1: Ну, не важно, да.
2: Ну, я на день-два?
1: Да, ну, конечно, не-не-не, ну, максимум,
2: ну, там, нарды. А то чё они?
1: Ну, не больше.
2: Не, да? Не больше, конечно.
1: А я бы, знаете, вот это всё, мне что-то вот рыбалка застряла в голове. А я бы запретил рыбалку. Но вот я не такой, как Трамп. Всё-таки, я же не зверь. Я бы её запретил, но не полностью. Я бы запретил, например, только рыбаков с удочками. И с рыбой в руках. То есть вот там без рыбы, например, там, с грибами в руках. Это теперь можно.
2: То есть сетями браконьерскими тягать можно, да, по вашему
1: законопроекту? Надо подумать. И гольф бы я запретил, потому что это любимая... Гольф? Да, это любимая игра Трампа, собственно говоря.
2: А я думал, гольф, знаете, такие носочки высокие.
1: А, нет, и гольфы, кстати,
2: и
1: тоже.
2: Ритузы.
1: Но гольф прежде всего, чтобы он вместо гольфа в гольфах рыбачил. Потому что даже если рыбалка будет для всех им запрещена, то ему-то можно, у него же полномочия.
2: У него же гольф, да.
1: И, вот. Да? У него гольфы, кстати, я что-то не видел никогда.
2: Верно.
1: Ну, не важно.
2: Это Трамп, гольфы, да.
1: Но это не важно. Важно же другое. Смотрите, Трамп говорит, у меня такая власть, что могу запретить даже рыбалку. Хотя бы на 2 дня. Хотя как раз это не хотя бы, вот это запретить рыбалку на 2 дня, это и говорит о самых высоких полномочиях. Потому что если ее запрещают, то...
2: Тревожное слово «хотя бы». Потому что планы-то у него более масштабные, да?
1: Нет, позвольте, нет. Вы не понимаете логику. То есть если запретить рыбалку вообще, это одно дело. Это может любой даже депутат там, да, и какой-нибудь... МП сделать. А вот на 2 дня потом разрешить. Да, снова 2 дня. Это другое дело. Но вопрос. Вот представь на секунду. У тебя неограниченная власть. Или, как сказал Трамп, сумасшедшая власть. Неограниченные полномочия. Что бы ты запретил? В нашей стране, не в нашей стране.
2: В мире,
1: в
2: да.
1: мире вообще. На 1 день, на 2, навсегда. А, конечно, будет очень интересно почитать ваши оригинальные сообщения по поводу нашей программы. Вас бы запретил там на 8 секунд. Это все интересно. Мы это читали. Но давайте подумаем по-настоящему. Без этих шуточек идиотских. Вот что бы ты запретил вот прямо сейчас, вот эмоционально. Всегда подходи эмоционально. Да я бы запретил вот они.
2: Гниды они, потому что.
1: А вот я, то, да, а вот это я бы оставил. Ладно, обсудим. Как всегда в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне реже всех в мире умирают от поноса, подсчитали специалисты Всемирной организации здравоохранения. По данным организации, смертельные случаи от диареи в России практически не встречаются, тогда как чаще всего заболевание заканчивается летальным исходом в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.
2: Я правильно слышу, россияне реже всех в мире умирают от поноса?
3: Абсолютно. Я видел эту карту по регионам. Россия как бы, то есть вообще не, практически по нулям смерть с поноса.
2: Подождите, реже? То есть все-таки умирают? А у вас в семье кто-то от поноса умер?
3: Никто не умер от поноса вообще, как бы, и не планирует. И это подтверждает мой личный...
2: Да, и, кстати, и мой тоже. Вот у меня от поноса, да, никто. Да и вот, кстати, сегодня на рекорде, вот увидели где-нибудь?
3: Да, а вот на этой карте как бы... В Европе, в Западе ситуация гораздо хуже, но еще хуже со смертью от поноса в США.
2: Вот, и тут я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, самое важное это всегда нюансы. Дьявол, хотел сказать, в поносе, ну и в деталях, и в поносе тоже в этом случае. Смотрите, как было сказано, значит, вначале было в новости сказано, там типа россияне реже всех, там, да, умирают в мире от поноса. А дальше следующая фраза. По данным там организации бла-бла-бла, смертельные случаи от диареи в России, в летальном случае в странах Африки, значит, ля-ля-ля и так далее. То есть, смотрите, в Африке и в Азии умирают от диареи, а у нас от поноса.
3: Но редко!
2: Да, ну не важно, то есть важно различать. У них диарея, а у нас понос. А это, я вам скажу, нет, как бы да. И это другой, в общем-то, недуг по своей сути. Я бы сказал, по своему качеству. Просто смотрите, им там легко, у них диарея. А у нас-то понос, потому что когда у тебя диарея, это фигня, это может перетерпеть. А вот когда тебя пропоносит, сами же знаете, да?
3: Я сам знаю, поэтому вы трагически заблуждаетесь. Наоборот, все наоборот. Да? Понос такая исконно наша, понос.
2: Да, вот, наша, вот, я вот, и говорю.
3: И она гораздо легче. А диарея звучит страшно.
2: Легче?
3: Диарея как гонорея практически, знаете.
2: А, то есть...
3: Диарея.
2: Я правильно понял, вам понос легче, да?
3: Да, конечно, да. Мне,
2: а мне-то нет. Милее, я каждый раз, диарея. Когда захожу в туалет, я вижу, как вас пропоносило, мне... Самому хочется умереть.
3: А у вас диарея.
2: От поноса.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 14 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9. Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.

0: Ну не миллион же процентов, да? Ну никто же не может сказать на миллион процентов, что Канье Вест не приедет. Ну хорошо, ладно, отменили все, с сайтов сняли, убрали с афиш. Ну а вдруг? А вдруг, знаете, вот бывает, ну не может же, пожалуйста, не убеждайте меня в том, что не может быть такого, что вот берет Канье Вест, встает утром, бросает свою ушанку об пол и говорит, знаете что, да пошло оно все. Эх, была не была, коза не коза, все одна бирюза, врати назад, пошла, мать, в пляс, семь бед, один ответ. И тайно приедет в Питер и неожиданно выступит на улице Саула. Такого не может быть.
1: А? Возможно, потому что с официального сайта его исчезло, как бы, а на неофициальном есть информация о концерте. На другом личном, интимном сайте. Или же, знаете, Канье Уэст, может быть, решил пойти по схеме Шнурова. Знаете, вот как бы, а Шнуров же, ну, в Питер, как бы, ну, его не пускают особо с концертами. То есть, ну, не дают ему, ну, там, с администрацией конфликты. И вот тут летом весь город Питер был заклеен афишами. Концерт в Пскове.
0: Ой, видел, да.
1: Питер, мы рядом, да. Вот Канье Уэст в Пскове, может...
0: Нет, ну, в этом случае рядом не обязательно Псков. Может быть, рядом, там, не знаю, там, в Монголии, например.
1: Вот да? Они совсем рядом, как бы.
0: Ну, не важно, почему нет. Но, а почему нет? То есть, в любом случае, нельзя организаторы вот уже больше месяца говорят, сейчас будет, не надо. То есть, да, давайте, ну, Вера-то как-то у нас еще не умерла. Надо ее как-то в нас поддерживать и так далее. Да, можно вообще... Вы знаете, ведь, а может быть, вот все-таки нельзя исключать. Нельзя. Не надо. И я бы хотел, чтобы организаторы предложили какую-то другую версию, да? Чтобы, может быть, не знаю, ну, может быть, не приедет сам. Может быть, такая версия, например.
1: Сына пришлешь. Есть у него, наверное, сын?
0: Нет? Бабушка. Или может перевоплотиться в Юрия Лозу и выступить здесь в его инкарнации. Такое может быть? Хотя да, такое действительно может. Ну, ладно, это не важно. Тем более, что, смотрите, там, как было сказано, в актуальной программе, да, остались только концерты у него в Индонезии и в США. Вот. Смотрите, США-то понятно. А как насчет Индонезии? Смотрите, а может быть, это действительно такой хитрый план у него? А? Вы может быть, кстати, правы, Кремль.
1: Ага, Питер, мы рядом, в Индонезии.
0: Именно. А может быть, смотрите, может быть, он планирует в Россию тайно через Индонезию. Не через Штаты, откуда его все ждут. Мы-то его из США ждем.
1: Это знаменитая российско-индонезийская граница.
0: Конечно, да. А что, план хороший. Смотрите, значит, из Индонезии, значит, через Бали до Суматры, потом Малайзия, там дальше, значит, Таиланд, потом Лаос, дальше уже проще Китай. Ну а дальше уже по прямой Монголия и Россия. Все. Ну,
1: нет, не очень хороший план, потому что я думаю, как бы на моменте Таиланда Канье Уэст как бы кто-то подустанет.
0: И обратно. А я верю. Нет, я верю. Но правда единственное, что если он действительно через Монголию в Россию, тогда ему придется здесь оказаться сначала в Туве. Она граничит с Монголией. И вот тут, да, тут вот действительно есть риск. Оттуда он может уже так здоровым не уехать. Поэтому тогда и вправду похоже, что концерта-то что, не будет?
1: Или... Даже в Туве?
0: В Туве точно нет.
2: Крем-хруст-шоу. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Ашан, Нестле и Лимана Про передали во временное управление малоизвестной компании Лев Менеджмент. Она появилась только в 2024 году, имеет уставной капитал 15 тысяч, а прошлый год закрыла с нулевой выручкой. Ее гендиректором 10 сентября стал Андрей Краюшкин, ранее занимавший руководящую должность в МВД. При этом владельцы компании публично не раскрыты. По данным аналитиков, российский бизнес Ашана оценивается минимум в 60 миллиардов рублей, а Нестле в 170 миллиардов.
2: И что? Зато, извините, это какой-то Ашан, а это прям целый лев. Что Ашан против льва? Лев менеджмент. А может, еще Лев Львович менеджмент? Например. Да, это не просто какой-то там менеджмент, а Лев все-таки.
3: Там, если там тут написано аббревиатура, то Лев Евгеньевич Высоковский.
2: А там через точку. Это не важно. Лев и Лев, все. Да, имеет компания уставной капитал. Сколько там? 15 тысяч. Ну, правильно, не шикует, деньги не транжирит, да, вот как эти. Ну и потом, может быть, кстати, боится мошенников. Знаете, чтобы мошенники не развелись. Сделали так, что уставной капитал, ну, 15 тысяч. А все остальные деньги как бы где-то в другом месте, может быть, в надежном. Может,
3: ну да, и к тому же тоже можно понять по-человечески. У него же до этого момента не было ни Ашана, да, ни Ашана, ни Нестле, ни Лимана Про, как бы. Ну, поэтому эти 15 тысяч объясняются.
2: Конечно.
3: Сейчас вот по чуть-чуть поднялся.
2: А еще это объясняется, что этот Лев, ну, уважаемый человек, пенсионер. Потому что кто больше всего боится мошенников? Пенсионеры, значит, Лев пенсионер. Вот мы кое-что и выяснили. Лев Евгеньевич, как говорите. Слушайте, ну, понятно, да, ничего такого тут нет, что там, Ашан, Нестле, да, что там еще. Ну, да, переходит под временное управление, значит, другой компании, так сказать, обычная стандартная процедура, подготовительный этап для смены собственника. Или, может быть, там, для национализации. Компания, что, скорее всего, там, компания недружественных стран, так называемых. Обычная история. И понятно, что это там Лев Менеджмент, там абсолютно формальный X, да, там технический инструмент, просто переходный период, да, так называемый, пока не находится окончательный реальный покупатель, да. Такая схема не раз уже, кстати, использовалась, почему именно сейчас. Надо сказать, нам это прям какую-то новость подает. Но вопрос же не в этом. Там, с Даноном, кстати, такая же схема, по-моему, была, не помню, как называли. Ну, не только, понятно. Ну, тут же вопрос только один, вопрос серьезный. Хорошо! Но почему? Ведь на самом деле, если я не ошибаюсь, Данон, я сейчас посмотрю, значит, Данон, по-моему, переходила компания, но какое-то у нее было название, тоже ее, значит, типа, значит, переходила под управление, сейчас скажу, ОАО, сейчас, секунду.
3: Лев?
2: Вот, не поймите, нет, написано Вамин или Вамин Ре. Я не знаю, что это, я не знаю, насколько это достоверная информация, сейчас просто увидел, неважно. Так вот. Я понимаю, когда Вамин Ренни, ну, непонятно, да, мы не знаем, кто это. Но Лев, и у меня тут серьезный вопрос. И, ну почему у Льва всего 15 тысяч? Ну что, нельзя ему положить, там было, ну, хотя бы полтос?
3: Ну, вот положили. Ну, что вы? 60 миллиардов плюс 170 миллиардов.
2: Нет, я имею в виду изначально уставной капитал.
3: Не было что класть, как бы. А вот сейчас положили Ашан и Нестле с Лимана Про. Вот теперь же никто не скажет, что 15 тысяч.
2: Нет,
3: у этих неизвестных людей.
2: Теперь
3: они разглашаются.
2: Это, конечно, да.
3: Кто это может быть? Вот так, если
2: кто? Ну, Лев?
3: Вот, да, вот. Имена публично не раскрыты, владельцев компании. Кто это может быть?
2: Ну, очевидно, кто?
3: Уважаемый, может, не знаю, Никита Михалков там.
2: Лев? Нет, проще назвать Никита, он все называет Никита. Ну или как у него называется его эта студия?
3: 3Т.
2: 3Т, Лев как раз. Да. Сколько Т в слове Лев?
3: Ну, не 3, конечно, но достаточное количество.
2: Так вот, я считаю, что изначально просто уставной капитал нужно делать не 15 тысяч. Или тогда наоборот. Нужно было назвать не Лев, а как-то попроще. Там Антоха, например. Или там Стасик.
3: Стасян, так.
2: Но все-таки я надеюсь, да, что по окончании сделки Льву уже, у него будет уже не 15 тысяч, там, да? Уже когда все закончится, когда найдется покупатель окончательный, да? Ну не 15, да. Там сколько?
3: Как бы процветания желаем.
0: Крем-хруст-шоу. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Как всегда, к этому моменту нашей программы вы прислали нам кучу писем. Время их раскрыть, разорвать и почитать в эфир. Что мы сейчас и делаем. Читаем некоторые из ваших сообщений. Это у нас называется «Народные новости». Чё там?
1: Ну, тут вот у нас была новость о том, что Дональд Трамп, ну, знаете, кто это, да? Знаете. Сказал, что у него власть настолько сумасшедшая, настолько как бы всеобъемлющая, и возможности его должности столь невероятные, что он может даже, например, запретить рыбалку. И даже сказал, что, возможно, так и сделает. Ну, на денек, на два там, да? Ну, пошутил он, не пошутил, с Трампом это никогда не понять, как бы, да? То есть сначала думаешь, что он шутит, а потом понимаешь, что дедушка говорил всерьез, как бы, да?
0: Или наоборот. Да, или наоборот. Что бывает страшнее. Да? Говорит так всерьез, типа, сейчас я вам все тут подниму. Да, ну, это не важно. Важно что?
1: Ну, что вот ты бы запретил, если бы у тебя была какая-то вот такая вот сумасшедшая и всеобъемлющая власть. Вот на день, на два, может быть, навсегда бы запретил. Какие-то общественные явления, ситуации. И очень много у людей, как бы, вот, они, есть что запрещать, как бы. Угу. Так, ну вот, например, запретил бы на небольшое время радио Ваня, чтобы у вас было время аудиторию переманить на рекорд.
0: Сколько надо...
1: Сколько примерно? Чтобы она сразу побежала. Нужна верная ядерная аудитория радио Ваня, которые могут неделю
0: без него жить. Да, и поэтому я хочу понять, а есть ли другой способ? Или вот только запретить? Ну, только... А на какое время? Вот как кажется, какое нам время достаточно запретить?
1: Ну, как бы, давайте, ну что, давайте не мелочиться. Ну, давайте, ну, до следующей пятницы.
0: Но ну, это реально, Вань, до следующей пятницы без Вани вообще?
1: Ну, как бы, ну, хорошо, ну, оставить только там кого-то, кто там у них там есть? Кого-то одного там оставить.
0: Кого?
1: Самого такого.
0: Я, кстати, был на радио Ваню, и даже, кстати, даже в эфире, не поверите, да, ну, там вообще просто огонь. Там, я даже, знаете, вот, сейчас, ну, я хотел вам кое-что рассказать.
1: Ну, может, это не стоит.
0: Ваше испуганное лицо.
1: Какие-то ужасы, раскройте мне тайну.
0: Да, не надо. Лучше, чтобы был какой-то флёр тайны.
1: Да, интрига.
0: Но, в любом случае, запретить радио Ваню, кстати, да, это интересно, ненадолго.
1: Нет, нет, мы же не звери какие-то, ну что, это ж не, это ж там.
0: Нет, да, это, конечно.
1: Так, а вот Оксана пишет. Я бы запретила какать в офисах. Надеюсь, не нужно объяснять, почему. Оксана, вот как раз-таки нужно. Я думал, что как бы во всех офисах, вот в нашем, например, какать в офисе нельзя.
0: Нет,
1: можно
0: нет, в туалете нет, просто какать. Я думал, да. Я думал, что какать в офисе уже запрещено.
1: Ну по-моему,
0: так,
1: да.
0: По крайней мере, внутренней корпоративной этикой.
1: Ну, какой...
0: Это, во-первых. Но, это Оксана пишет,
1: да.
0: Значит, не во всех офисах запрещено какать. Да, в некоторых офисах какают именно прямо в них. Ну, не в туалете, имеется в виду, да?
1: Это вы про радио...
0: Это история? Вы хотели, чтобы я вам рассказал. Нет, понимаете, кто это пишет Оксане? Тут надо звонить, тут надо... Оксана, да, как просто... Какое время?
1: Я уже не вспомню, я уже потерял.
0: А просто Оксана?
1: Нет, не просто.
0: Это такая интересная Оксана.
1: Отчество я забыл.
0: Так, Оксана... А, вот Оксана Витальевна, да?
1: Ну, а, вижу, да. Как я мог забыть-то Витальевну? Я же сам Витальевич. На, я вроде.
0: Пока.
1: Иногда и просто Виталик.
0: Так. Сейчас вы еще нет. Я вижу по состоянию, сейчас еще нет. Так, Оксана, да? Ментально. Подожди, а, это она другое сообщение какое-то написала? Да, значит, не одно. Я надеюсь, это одна и та же.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
2: Не пропустите, друзья.
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Петербурженка пыталась провести через Пулково 55 килограммов натуральных волос стоимостью 2 миллиона 300 тысяч рублей. И уверяла, что это подарок подруге для личного пользования. Девушка прилетела из Дубая и спокойно пошла через зеленый коридор с тремя чемоданами, набитыми 15 пакетами срезанных прядей. Таможенников смутил масштаб такого подарка, поэтому волосы отправили на экспертизу. В итоге на петербурженку завели административное дело. Ей грозит штраф до двойной стоимости товара и возможная конфискация.
2: Конфискация – это конфискация волос?
3: Ну да, предмета вот этого преступления таможенного, предмета контрабанды.
2: А свои волосы ей хоть оставят?
3: Ну, ладно, у нас, да, гуманный суд оставит, конечно.
2: Нет, ну, я надеюсь, не выдержат в качестве штрафа, ну, тоже.
3: И, ну, знаете, скальпируют.
2: Да, да, это, хотя вообще с 50 килограммов можно чуть-чуть.
3: Да, сколько, у каждого человека, который не лысый, на голове, там, ну, грамм сколько там?
2: Вот-вот-вот.
3: 30 грамм.
2: Тут дело даже не в этом. Смотрите, петербургская женщина пыталась провести, значит, 55 килограммов натуральных волос в подарок. Бла-бла-бла, и прилетела из Дубая. То есть она их вывезла из Дубая. Послушайте, ну вот, я вам скажу, вот реально даже обидно. Ну, а что у нас в России, что своих нет? Или что, у нас тут все полысели настолько, что волос не наскрести? Нужно за волосней в Дубай, что ли, мчать? У нас, что, на всю страну 55 там килограмм волос не найдется? Слушайте, я в эту фигню не верю. Гоша Куценко, Федор Бондарчук, Михаил Мишустин, Дмитрий Нагиев, наконец. Хотя пока не попал, ладно. И, кстати, Нагиев, он, да, лысый. Кстати, он в Дубае же тоже бывает, да?
3: Ну, наверное.
2: Поэтому, по крайней мере...
3: Волосы вывозят.
2: По крайней мере, она точно из Дубая вывезла не с Нагиева. Ну, по крайней мере, не с головы, да? Она, смотрите, вот... Я не могу понять, 55 килограммов волос. Ну, в конце концов, вот вы оцениваете как много, а по мне это вообще ни о чем. У нас что, зачем ей везти оттуда? У нас в России 55 килограммов волос реально не наскрести. Вот если ей, я не знаю, но бывает ситуация, когда человеку нужно 55 килограммов волос. Ну, что было всей страной просто не задонатить ей этой волосни, там, да? Ну, если каждый россиянин по волосочку с миру по нитке. Что, не собрали бы 55 килограммов?
3: Ну, какой-нибудь как бы популярный как бы блогер собрал бы, а просто обычный рядовой человек с подписчиком в 15 человек. Как он сказал? Их, вот, это действительно очень важно понимать, вот, почему обычно же все возят в Дубай, потому что там дорого, да? И, возможно, ну, там, и уверен, что волосы там стоят дороже. Значит, какой-то другой способ она...
2: Конечно.
3: Она не покупала в Дубае волосы. Она с кого-то срезала.
2: Да, но или другой вариант. Или у нас волосы дорогие. Просто мы об этом не знаем. Знаете, все-таки инфляция добралась и до волосни. Ведь вот сколько, кстати, сейчас вот в Магните стоит килограмм волос? А я вам, кстати, скажу, они там вообще бесплатно. Я тут в Твороге недавно пару волосков нашел. Совершенно просто так. Вообще,
3: а вы говорите, шринфляция. Нет, вот добавили как бы.
2: На волосозаправках сколько литр сейчас стоит?
3: А волосы в литрах смеются?
2: А в чем? А если волнистые, как волна?
3: Да,
2: ну, послушайте, ну, что у нас, реально они дорогие, что ли, или что?
3: Значит, у нас дорогие, потому что, знаете, у нас постоянно все заборы обклеены вот этими.
2: А куплю волосы?
3: Куплю волосы.
2: У вас они
3: не
2: до сих пор?
3: Не продам волосы,
2: я этого не видел лет 5.
3: Ну, хорошо.
2: У вас на заборе до сих пор висит?
3: Да, у меня такой... Я живу в лучшем 2007 году.
2: Давно не делали, я понимаю, ремонты. Где вы там живете, даже страшно спросить. Но, смотрите, значит, там, конечно, эта история, в общем-то, не про это. Значит, петербуржка, будем ее называть, пыталась, значит, провести через Пулково 55 килограммов натуральных, что важно, волос. Никакой химии там, да, этой, а натуральные волосы. Стоимость там сколько-то, 2 миллиона рублей с чем-то. И уверяла, что это подарок подруге для личного пользования. Тут я не очень понял. Подарок подруге — это типа для нее подарок? Но тогда насколько же она лысая, что ей нужно 55 килограммов волос?
3: Или же подарок другой подруге. Она везет в подарок подруге.
2: Ну, тогда та подруга что, совсем лысая? До скальпа? То есть лысая прямо до мозга, что ли? Это, знаете, отмазка в любом случае тупая. И вообще, что это за версия? Ну, слушай, ну кто так провозит волосы контрабандой? Там, сколько она там с тремя чемоданами, набитыми 15 пакетами прядей срезанных? Что это за любительщина? Послушайте, вот... Реально, ну вот даже я никогда не провозил волосы, да, но мне понятно, что если провозить, то не такое уже простофильство, да? Значит, волосы на голову, килограмм 20, да, остальные 30, подмышки, например. И что тебе скажут? Бодипозитив.
3: Сейчас такой же тема. Подмышки там, ноги еще есть там.
2: Ноги, да. А потом есть еще это, как это, вот, для... а если у нее пениса точно. Нет. Да, ну не важно. Ну, да. При...
3: да. А если есть?
2: Ну чуть проще, уже будет не до контрабанд.
3: Слушайте, время живем непростое.
2: Да, вообще непростое. В этом смысле было бы проще. А то, слушайте, ну как маленькая, честное слово. Ну тоже мне контрабандистка. А знаете почему? А потому что не смотрит классику. Да? «Бриллиантовая рука». Вот явно не смотрела «Бриллиантовую нашу руку». Да? А, помните, да? Волосы в гипс. Да, да, из гипса у тетки торчат волосы. Ну ничего, бывает. Помните там, да, версия? Значит, подскользнулась, упала, очнулась, гипс и волосня. Бывает же такое?
3: Да чего только не бывает. Чего только не бывает.
2: Ну, как версия-то, как?
3: Версия, да.
2: Хорошая.
3: Как такое нормальное имеет место быть?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Крем-хруст-шоу.
1: Санузел в новой квартире Ларисы Долиной в Москве оказался размером с небольшую студию. Его площадь составляет 24,2 квадратных метра, выяснили журналисты. Всего в квартире 3 санузла, а в самом просторном из них разместились сауна и джакузи с видом на Воробьевы горы. Для сравнения, гостиная с панорамными окнами занимает 56,5 квадратных метров, примерно как небольшая трехкомнатная квартира.
2: А туалет? А туалет с видом на что? Я надеюсь, хотя бы с видом на колл-центр мошенников?
3: Но там все видовое, как бы, смотрите, один с видом на Воробьевы горы, там, помимо там, туалета, как санузел, там еще и джакузи, там, да, там...
2: Конечно, разумеется, да, чтобы сидеть и вспоминать былые деньки, глядя на джакузи, да, с видом на Воробьевы... А тубзик, знаете, тубзик обязательно должен быть видовым, иначе это какая же это элитка. И что-то, значит, всего в квартире 3 санузла, да? Слушайте, всего 3 санузла, а реально немало? То есть, смотрите, значит, один для Долины, значит, скажем, да, другой для Джигурды. Например, если он вдруг в гости придет...
3: Догонит, на огонек.
2: На огонек, да. Третий, скажем, для Аллы Пугачевой. Хотя нет, она не придет, у нее свой санузел, да, в Израиле. Но, допустим, может прийти, скажем, Ирина Отьева. И, смотрите, если придет она, значит, это уже 3 санузла. А если, смотрите, такая ситуация. Вот пришли, значит, Джигурда, пришла Ирина Отьева, да, сама Лариса Долина. А если еще вдруг придет человек какой-нибудь и предложит ей продать квартиру? Ну, как это уже с ней было?
3: Куда а его? Они все по санузлам.
2: Да, да, в какой его санузел направить? Что, с балкона, что ли, ему ходить?
3: Это... На Воробьевы горы.
2: А тут да. А, ну ладно, да, это решение, согласен. Хорошо. И значит, что там было сказано? Санузел в новой квартире Ларисы Долиной в Москве оказался с размером с небольшую студию. Всего в квартире 3 санузла. Слушайте, а кто нам это все сообщает? Откуда и кому все это известно? Может быть, а знаете, вот есть только одна версия у меня. Это кто-то подглядывает на квартиру и санузел Ларисы Долиной из санузла на Воробьевых горах. Да? Просто смотрите, если санузел Ларисы Долиной смотрит на Воробьевы горы, то кто-то с Воробьевых гор смотрит на санузел Ларисы Долиной. Разве
3: да,
2: нет?
3: Такое может быть, потому что работает две стороны. То есть при наличии хорошей оптики, хорошего там подзорной трубы там, или даже телескопа любительского, да, можно с Воробьевых гор видеть, что происходит в джакузи Ларисы Долиной.
2: Конечно.
3: И вероятность того, что в этом джакузи окажется Лариса Долина, велика. Поэтому надо запастись терпением и
2: это
3: ждать.
2: Большой плюс санузла с видом на Воробьевы горы. Но, слушайте, а кто это смотрит? Какой такой воробей? Может, Малахов? Кстати, он же Андрей Воробей. Не гоняй на Долину. Видишь, такая
3: поговорка? Ну, возможно, в новости говорили, что какие-то журналисты. Они,
2: возможно, ну, неважно, хорошо. Ну, Малахов что, не журналист,
3: ну,
2: что ли?
3: Так, смотрите, ну, да. Что, ну, чтобы еще два журналиста было. Потому что приходят они к Ларисе Долиной, скажем, на интервью. И хотят выяснить, какие у нее санузлы, как бы. Можно, Лариса, там, как ее там, не знаю, можно в туалет? Можно. Один туалет осмотрел, второй отпрашивается в другой туалет. Да. Осмотрелся, сфотографировал, потому что измерил рулеткой, да. Там, метража. Там,
2: что?
3: Ну, у туалет, себя? Ну, площадь.
2: А, я думал, у себя в туалете.
3: Да. И третий попросился в третий туалет. Вот сидят они все в туалетах там...
2: И измеряют что-то,
3: Лариса,
2: да.
3: Долина одна скучает на диване. Ну, в смысле, сидит, ждет интервью.
2: Да,
3: они измерили это... все, как бы.
2: Я не знаю, зачем вы это говорите, но это план интересный. Но главное, послушайте, объясните, а зачем это все нам сообщают? Чтобы мы еще раз, значит, тут погоняли Долину за то, что у нее квартира с тремя санузлами? Чтобы вскипятить народную ненависть пролетарскую, что ли? Типа, у нее 3 санузла с видом на Воробьевы горы, а что, должна быть одна выгребная яма с видом на, что, свалку в Капотне, что ли?
3: Ну,
2: или что?
3: Да, меня это вызывает классовую такую настороженность, по
2: крайней мере. Да, пока хочется хотя бы один себе санузел,
3: да? Нормальный, да.
2: Прихватизировать. Я бы взял санузел, и что там еще у нее было? Маленькую горку Воробьев.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 21:00. Кремов уже очень привстал, надел свою белую рубашку с кружевом, кобзол с золотой тесьмой, собрался совсем уже уходить, но нет, господин Кремов, хотя бы что-то. Чего?
1: А, пожалуй, я совсем и уйду. Кобзол с кружевом, пуговицы золотые, без штанов, как бы, да?
0: Все идеально сошлось, да. Тут уж не поспоришь, тут можно уже идти, действительно. Вас просто держать, надо быть зверем. Все, товарищи, дорогие, ну или не совсем все, если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, но это совсем по другому поводу, он называется «Смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов».
2: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели.

0: Рекорд.
1: Мегамикс.
0: Хотите больше Мегамикса? Слушайте круглосуточный радиоканал.

0: нужна реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Микс из главных треков недели. Это
3: Мегамикс. Рекорд Мегамикс.

0: Record. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Record. Mega Mix. Классика рекорда с MC Женом.
1: Привет, рекордсмены и рекордсменки! С вами MC Жан. Мы начинаем очередной выпуск программы «Классика рекорда». В ней для вас звучат только самые крутые, самые золотые EDM-хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. Прежде чем мы окунемся в прошлое, я бы хотел начать с анонса предстоящих событий. Во-первых, я давненько не бывал на Байкале и отправляюсь туда, а конкретно в Иркутск, 17 октября. А 20 ноября мы встретимся со всеми любителями танцевальной электронной музыки в Самаре. В местечке под названием «Сигнал» мы будем вместе отмечать день рождения «Радио Рекорд Самара». А еще чуть попозже в Санкт-Петербурге и в Москве состоится супер-дискотека, где, как и прежде, будет представлен отдельный танцпол под названием «Колбасный цех». Вот там мы и встретимся. Следите за новостями, мы начинаем, и открывает нашу программу «Chocolate Puma» с композицией «Listen to the Talk». Трек появился 4 марта 2016 года на лейбле «Spinning Records». Что ж, давайте начнем! Это «Классика рекорда».

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение». 120-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход.
5: Приглашаем к сотрудничеству.
4: 249-1909. 249-1909.
6: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер. Все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.

0: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
9: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
10: Yeah.

0: У микрофона MC Жан, вы слушаете классику рекорда, еженедельное шоу, в котором для вас звучат только самые крутые, отборные EDM-хиты Радио Рекорд. И нашу программу продолжает совместная работа Афроджека и Мартина Гаррикса, которая появилась сначала 25 августа на Битпорте в 2014 году, а потом чуть попозже на iTunes и Spinning Records. Этот трек стал своеобразной капсулой времени. Он отлично передает атмосферу фестивальной EDM-волны середины 2010-х. Для Мартина Гаррикса эта работа стала важным шагом. Она помогла закрепить его статус и открыла дорогу к дальнейшим крупным коллаборациям. Turn out the speakers — это про чистый, незамутненный драйв. Громче музыку!
1: Классика рекорда.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: классику рекорда сегодня завершает композиция от группы The Prodigy. Invaders Must Die. Это такой звуковой удар под дых. Или плотный коктейль из бигбита, электропанка и агрессивного рейва. В треке много грязного синтезаторного звука, тяжелой бочки и ломаных ритмов. Всего того, за что фанаты любят The Prodigy. А эту классику рекорда и другие выпуски уже можно послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на нашем официальном сайте www.radiorecord.ru и, конечно же, в нашем мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. До встречи через неделю. Я люблю вас, ваш MC Жан. Встречайте далее. Рекорд Пати.
1: В эфире классика рекорда.

позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И да, друзья, наконец-то дождались пятница, а значит, можно максимально мощно врываться в выходные совсем скоро, причем же пятница вечер. А значит, друзья, в ближайшие два часа мы танцуем, мы круто проводим время, мы заряжаемся суперскими позитивными эмоциями и, разумеется, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. В ближайшие 120 минут я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы, ловить уже осенний плюс вайбик и делать это с максимальной ответственностью здесь, на нашей радиовечеринке Рекорд Пати. А потому ближайшие два часа ни о чем не думаем, только танцуем. И, конечно же, превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную. Итак, прямо сейчас мы собираемся здесь, на импровизированных танцполах нашей радиотусы Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд Пати продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что у нас на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, больше ни о чем не думать, потому что всегда понравившиеся интернет-радиостанции будут у вас под рукой из мобильного приложения Радио Рекорд. Ну а прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут потанцевать здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати, на ее импровизированных танцполах и вместе с одной большой рекордной семьей. Рекорд Пати. Газ.
3: Рекорд Пати.
4: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on.

0: Рекорд. Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

В финале сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати» хочу напомнить вам, кому-то, может быть, рассказать впервые, потому что не все у нас постоянно слушатели «Рекорд Пати», к нам новые слушатели тоже присоединяются.

0: Sport. Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Record.

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, во второй 60-минутный отрезок желаю вам превратить домашнюю вечеринку в рекорд. А если вы за городом, сделайте это еще и в формате Open Air. Надеюсь, погода вам позволяет. Ну и, кстати говоря, совсем скоро мы с вами соберемся уже не в онлайне, как сейчас, да, а в офлайне, потому как Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева», где на трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюн. Записываем, лучше запоминаем, а лучше приходим. Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны только лишь в день шоу. 3 октября в Санкт-Петербурге встречаемся в Ледовом дворце на фестивале «Белая снежная королева». И полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радио.

91.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

всего лишь 30 минут осталось у нас до финала сегодняшнего эпизода «Рекорд Пати», а значит, давайте подумаем, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение «Рекорда», там больше 100 интернет-станций, любой музыкальный и танцевальный вкус. Отлично, все, это будет мемом моим внутренним, локальным. Да, конечно же, можно добавить выбранные понравившиеся интернет-потоки, и всегда они у вас будут под рукой в нужное время, в нужном месте и в нужной компании включить, опять-таки, нужный интернет-поток из мобильного приложения «Радио Рекорд». Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на импровизированных танцполах радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам, кому-то, может быть, рассказать впервые, потому что не все у нас постоянно слушатели Рекорд Пати, к нам новые слушатели тоже присоединяются. В общем, хочу напомнить вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального, танцевального и свежего, что немаловажно, контента, записи шоу и подкастов резидентов и Рекорд Клаба, и другие герои эфира тоже присутствуют. Например, Крем Хрусталев, ваши любимые, да? Вейкаперы. Разумеется, Виолетта Юшкина с итоговым шоу Рекорд Пати. И Женя Балдин тоже есть, конечно же, с русским часом, колбасным цехом. А мои шоу Рекорд Клаб, шоу Рекорд Релиз тоже найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также новое шоу «Час резидента». Классный гость, классные гости. На этой неделе Йона были. Это ребята, которые... Короче, что вам рассказываю? Просто забегите, послушайте, обязательно поделитесь с друзьями. И все это можно сделать в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. И я, как обычно, Тим Вокс, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos, пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Армин ван Бюрен.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Армин Ван Бюрен.
3: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a stage.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Только музыка.